мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: следующее. Это привычка, так называемая гипергидрация, то есть питье через силу. Ну, все знают, что нужно пить, нужно много пить жидкости. Но когда ты начинаешь прям вот заставлять себя, выпью еще стаканчик воды. И это тоже создает нагрузку, в первую очередь, на почки. И это может тоже привести к тому, что ты себе не пользу принесешь организму, а вред.
1: То есть много арбуза тоже нельзя получать.
0: Но если ты находишься, скажем так...
1: Недалеко?
0: Недалеко, да, если ты где-то в доме, то можно. Если ты где-то в центре города на прогулке, я бы не перебирал. И третье, последнее. Так называемая орторексия. Слыхал о таком?
1: Нет, давай.
0: Это патологическая мания на правильном и чистом, в кавычках, питании. То есть человек определяет, что, например, вот он ест только это, потому что это здоровая, хорошая еда. И не дай бог ему попадется кусочек, там, я не знаю, хлеба простого. Или, я не знаю, жареной курицы, а не
1: на
0: пару.
1: То есть, когда я сижу и выбираю, грубо говоря, из салата, там, да, огурчики, помидорчики.
0: Да. Но что самое страшное, что вот люди, которые этим страдают, чем это опасно? Дело в том, что они начинают испытывать сильный стресс, когда съедают что-то, что они считают нездоровым. И такие продукты, понятное дело, попадаются так или иначе. И человек просто себя загоняет в стрессовую ситуацию и изматывает вот этим вот нервным перенапряжением. Доходит до того, что
1: до
0: панических атак это все. Поэтому, друзья мои, не переживайте, как если видите перед собой на тарелочке круассан, посыпанный миндальным какими-то орешками и корицей.
1: Ну, начинаю уже, не надо так утром.
0: Почему? Давай напополам. Что ты? Кофеек, круассанчик, друзья мои. Заряжайтесь положительной энергией и не отказывайте себе ни в чем.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Это радио Юнистар.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Ну, друзья, о том, как выглядеть стильно и при этом быть не похожим на окружающих, вот сейчас об этом немножечко
2: давай,
1: поговорим.
2: Давай.
1: Тут белорусский дизайнер порадовал всех новым пуховиком. Вот приближается похолодание, и вот, пожалуйста, придумал пуховик, который набит, как он сам говорит, отборным, лучшим белорусским сеном.
2: Не пухом,
1: да.
2: А сеном?
1: Сеном.
2: Прикол.
1: Не пухом, а сеном. Вот. При этом пуховик сделан из такой прозрачной, из прозрачного материала, и поэтому ты, вот, сено это, ты его видишь.
2: Класс.
1: То есть это выглядит, как, знаешь, вот если на тебя надеть сноп, например, и сделать в нем рукава. Ну, выглядит достаточно стильно, я тебе хочу сказать.
2: А тут дорогой? Дорогой, нет?
1: 1800 рублей.
2: Дорогой, извини.
1: Дорогой. Но я подумал, что, знаешь, с одной стороны, конечно, идея крутая, выглядит прикольно. Но с другой стороны, есть и минусы у такого.
2: Например, ну, цена это раз.
1: Ну, цена это раз, да. Что дальше, что дальше? Нельзя приближаться к компании, которая собирается жарить

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Юнистар.
7: Хит за хитом.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Ой, нелепые заголовки, ты у меня уже готова, ты все комментируешь, давай.
2: Буду стараться.
1: Так, только чтобы смешно было, договорились?
2: Буду стараться.
1: Ну, старайся. Ну. В Японии медведь захватил рыболовецкое судно и уплыл от полиции.
2: Сытым.
1: Хорошо, да, второй. Том Круз нарушил королевский протокол и расцеловал Кейт Миддлтон.
2: Со словами «Дорогая моя Миддлтон». Дайте я вас сейчас
1: расцелую. Так, третий.
2: Давай третий.
1: Американка вышла на обеденный перерыв, а вернулась с $2 миллионами.
2: Слушай, ну это точно удивительный какой-то заголовок к новости, потому что обычно наоборот происходит. Вышла с а вернулась без ничего.
1: Без ней, да. Все.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи Витиджарет Турция.
2: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, друзья. Вторник по-прежнему продолжается бабья летняя неделя. Можно так ли этого сказать?
3: Ну да. Правильно. Скажите нам спасибо.
2: Это же
3: бабье лето. Это же
2: неделя, в смысле, праздник, вам, женщинам.
3: Понимаешь, да. Как будто бы это все из-за нас. Благодаря нам это все происходит.
2: Ясно. Ну, вообще все происходит благодаря вам.
3: Ну, вот видишь.
2: Давайте, знаете, с чего начнем? Попалась какая-то статья, чего дети сейчас больше всего боятся, чтобы вот произошло. И это удивительно, вот их страх. И просто сравнить с тем, чего мы в детстве боялись.
3: Какие разные у нас страхи, да?
2: Какие разные у нас страхи, да. Давайте вот об этом поговорим через 7 минут, ну и будем продолжать радоваться тому, что за окном прекрасная осенняя погода.
3: Давайте. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко провел накануне большой кадровый день. Как сообщает Белта, на должность замглавы администрации президента назначен Павел Муравейко. Начальником генштаба стал Владимир Белый. Министром антимонопольного регулирования и торговли назначен Александр Яковчиц. Дмитрий Баско стал председателем госстандарта, а Белвторчермет возглавил Сергей Гунько. Кроме того, Александр Лукашенко обновил состав заместителей в 5 министерствах и ведомствах и согласовал назначение 10 новых руководителей районов. 2 первых криптобанка официально зарегистрировали в Беларуси. Такое решение приняли по итогам заседания наблюдательного совета парка высоких технологий. Оно прошло в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина, сообщает Белта. Как уточнили власти, перед этим на протяжении полугода шла активная подготовка законов. По правилам, такие финтех-компании сначала становятся резидентами ПВТ, а затем получают специальную аккредитацию в Нацбанке. В минских парках официально завершился сезон работы аттракционов. Как пишет СБ «Беларусь сегодня», прошедшие выходные стали финальными. И со вчерашнего дня, 28 сентября, карусели закрыты. Специалисты «Минск-Зеленстрой» теперь начнут готовить технику к зиме. А снова прокатиться на аттракционах можно будет только уже следующей весной, в апреле. 20 лучших банков, которые вышли с 2000... боевиков, которые вышли с 2020 года, составило авторитетное издание... «Коллайдер». В подборку вошли как голливудские блокбастеры, так и картины из Индии, Китая и других стран. На третьем месте оказался фильм «Миссия невыполнима. Смертельная расплата». Седьмая часть известной франшизы. На втором индийский экшен «РРР. Рядом ревет революция» о событиях в Индии 20-х годов. Первое место досталось фильму «Все везде и сразу», который в 2023 году получил «Оскар» за лучший фильм.

0: Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: Немножечко поговорим о страхах современных детей и о том, чего боялись в детстве мы с вами.
1: Слушай,
0: посмотрим на различия. Да, давай.
1: Ну, чего боятся современные дети? Ну, что телефон заберут, да? Или что их аккаунт, например, в соцсетях пропадет? Или, например, что ролик в ТикТоке не залетит, да? Человек все-таки старался.
0: Ролик.
1: Я думал, что современные... Ой, ну ты, Сафронов, слышишь, что тебе хочется, понимаешь?
0: Ролик не залетит,
1: да. Ну, вот основные переживания современных детей. То ли дело мы.
0: Давай.
1: Вот у нас были переживания.
0: Но.
1: Вот у нас были. Вот на первом, ну не то, что на первом месте, но такое переживание, это бабай. Такое универсальное пугало. Никто

0: В общем, как будто бы мы выросли, а тебе бабай. Понимаешь? Ну, боялись же, правда? А потом, ты помнишь, как ты в детстве боялся родительского собрания или двойки? Ну, я правда очень боялась. Я вроде даже училась неплохо, но все равно переживала, с трепетом сидела.
1: Я боялся не собрания, я боялся, когда мама с него возвращалась.
0: Ну вот.
1: Само собрание меня не пугало.
0: Не пугало. Послушай, а я так из-за двойки однажды переживала. Ну, правда, чуть ли не довела себя до какого-то истерического состояния. Когда мама пришла, увидела меня сине-зеленую, говорит, что такое? А я еще, понимаешь, решила себя побить сама. Ну, это вообще...
1: Ты как в фильме «Бойцовский клуб», да, сама себя...
0: Да, детский переживание. Ну, это из-за двойки. Кошмар. Ну и очень было страшно в детстве. Вот мой ребенок этого не боится абсолютно. А в детстве почти все дети моего возраста боялись маминого взгляда. Маминого взгляда. Мама так могла на тебя посмотреть, понимаешь, что все лучше было провалиться сквозь землю. А сейчас я смотрю на сына, смотрю.
1: Нет, самое страшное это было не все то, что ты перечислил, это ерунда. Да? Полная, да, потому что
0: а
1: самое страшное...
0: Сам,
1: да не у меня, это у всех так было. Вот, воскресенье, когда вот эти диснеевские мультики по телеку начинались, вот не успеть с родителями с дачи вернуться. Вот это была катастрофа.
2: Партнер шоу — сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп».

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Радио.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Утреннее шоу на Юнистар, друзья. Мы продолжаем, правильно?
4: Да, продолжим. И у нас есть, кстати, одна очень интересная новость про одно необычное изобретение,
3: которое доставит вам удовольствие в тот момент, когда вы это удовольствие совершенно не ожидали. Например, в общественном транспорте. Или по дороге на работу.
4: Там даже дома можно, когда нет никого. Или даже когда все домашние.
3: Давай все подробности чуть позже, через 7 минут будем продолжать утреннее шоу. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Ну а впереди у нас новости.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформлении.

0: обещали поговорить об одном очень интересном изобретении. 7:36. Этим сейчас в утреннем шоу на Юнистар и займемся.
1: Молодцы,
0: пожалуйста, Полин.
1: Молодцы, конечно, эти китайские инженеры, если китайцы, честно. Да. Ну, очередное ноу-хау. Да. Китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет массировать спину. Все очень просто. Ты его надеваешь, идешь, и там вот массаж спины происходит.
0: То есть прямо в процессе носки?
1: Да, да.
0: Какие-то там что, валики, наверное,
1: да,
0: или что?
1: Слушай, ну там специальная какая-то технология. Прикольно. Стоит. Нажал на кнопочку, и все, и процесс запущен.
0: Ну, практически ты идешь, как бы, и ощущаешь себя на спа-процедуре, получается.
1: Получаешь
0: так.
1: Удовольствие.
0: Хорошо бы еще, чтобы придумали, знаешь, такую шапку, которую ты надеваешь, сейчас вот холода близится, надел шапку, снимаешь, а у тебя такой эффект, как будто ты бигуди закручивал. Ну, так завивку делает тебе, понимаешь?
1: Да, у тебя три волосинки, зато как они витиевато. Слушай, а есть же вот эти медицинские маски, да, начнется сейчас сезон вирусов, надевают, чтобы там не простудиться. Классно, надел такую маску, да, а потом снял ее, а у тебя губки подкрашены, носик припудрен, румян уже чуть-чуть.
0: И кариеса нет.
1: Можешь, давай так.
0: Или вот сколько времени вы тратите на маникюрные салоны?
1: Ну, это часа полтора.
0: Надела перчаточки, вот, и все, сняла, потом у тебя красивый такой нарядный, яркий, красный маникюр.
1: Слушай, или лосины натянула, сняла, а у тебя потом гладкие, красивые ноги. Вот считай, как на депиляцию сходил, ну тоже здорово.
2: Так это тоже перегнула.
0: Нет, это как раз не перегнула, это можно организовать.
1: Как?
0: Наждачку я тебе вовнутрь подошла.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар»
3: – хит за хитом.

0: Топ-спойлер. Друзья, это игра, в которую мы вас приглашаем, и здесь можно выиграть классный подарок.
1: Сертификат на квест «Клаустрофобия» разыграем буквально через 7 минут и отдадим его тому, кто прекрасно разбирается в фильмах и сможет остановить спойлер от Сафронова.
0: Это через 7 минут, да?
1: Да.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Горецкого от Ширмы до Притыцкого, а также на газеты «Звезда» от Белецкого до Льва Сапеги.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали газировку со вкусом макарон и сыра, а еще узнаем, как справиться с самыми трудными задачами.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
7: шоу». Реклама.
8: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
9: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
10: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
11: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
12: Осень в ритме «Хайер». В «Пятом элементе» только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Помогаем.
13: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
14: Партнер – препарат «Пробакталор».
15: Носик, ушко,
16: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
17: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель «Ламира ЛП».

0: Утреннее шоу на Юнистар, 7:50, и мы добрались с вами до игры. Игра называется «Стоп-спойлер».
1: Да, спойлеры традиционно у нас Сафронов. Очень подробно Петр описывает какой-то фильм. И вот здесь и кроется вся суть нашей игры, потому что за минуту вам нужно догадаться, какой же фильм описывает Сафронов. Если вам это сделать удается, и вы понимаете, что да, есть название,

0: мне все в голове сформировалось, срочно отправляйте нам его в Телеграм. Номер наш неизменен, 29-610-9950. Если вы оказываетесь быстрее остальных, тогда вы все чувствуете победу, силу, уверенность в себе. И самое главное, получаете подарок. Собственно, ради подарка многие играют, понимаешь, кто-то просто наобум. Ты только начинаешь.
1: А у нас какой подарок?
0: Подарок крутой. Это сертификат на квест в клаустрофобии. Mm-hmm. Но я точно знаю, что у нас всегда есть слушатели, которые еще не успевают услышать от тебя описание.
2: И начинают уже присылать варианты ответов.
0: Да, есть такое.
2: Но, друзья мои, все-таки я вот призываю лучше, знаешь, секунду выдержать
0: какую-то. Подождать, немножко.
2: И прислать верный вариант ответа, чем просто,

0: Ну, бывает одного, же.
1: Ну, бывает, бывает. Но это бывает крайне редко. Все-таки, мне кажется, лучше прицеливаться. Итак, давайте начинать игру. Ты знаешь, вчера, вот, кстати говоря, в понедельник фильм не отгадали.
0: Не отгадали.
1: Да, но это, мне кажется, потому что во время рубрики не было тебя.
2: Просто я невезучая.
1: Нет, Полина просто очень красноречиво описывает правила и поддерживает всегда наших участников.
0: Я вообще так болею.
1: А я как-то сразу перешел к описанию и думаю, ну, надо было, может быть, все-таки вот как ты подготовить, разогреть, сказать, что послушать. Слушайте внимательно.
0: Все как в семейной жизни.
1: Вот, но сегодня мы уже, да, сегодня мы все уже это сделали, поэтому будем начинать описание. Полина, следи за ответами.
0: Да,
1: минута времени, как уже сказали, на все про все.
0: Давай еще раз телеграм напомним, чтобы уже все 29-610-9950. Мы уже будем вот готовы принимать ваши ответы.
1: Время.
0: Давай.
1: Итак, мы видим на первых кадрах какую-то затемненную комнату с полукруглыми стенами, бетонными сводами потолка. По периметру комнаты стоят военные, в руках у них оружие, на головах шлемы. Впереди комнаты полукруглый стол, за ним сидят 6 человек и мужчина во главе стола. Позади него огромные окна, из этих окон видны белоснежные горы.
0: Мужчина
1: сидит и рассказывает. Что рассказывает мужчина, вы узнаете, если посмотрите кино. Ну, а сегодня вот справились, отгадали. Итак,
0: да,
1: давай, как обычно, по традиции, с неправильных
0: Давай.
1: ответов.

0: за солнце. В общем, ассорти.
1: Да, но правильный ответ. Сегодня это фантастика под названием «Мандалорец и Грогу». Я, кстати говоря, об этом фильме рассказывал совсем недавно, на прошлой неделе. Из того, что фильм отгадали, значит, успели посмотреть. Угу. Фильм про из вселенной, про «Звездных войн». И очень милый малыш Грогу, это маленький мастер Йода, он, мне кажется, очень даже украшает это кино. Если бы вот не было его, то, в принципе, фильм бы очень многое потерял. А так, очень даже смотрибельно. Итак, кто был первым с правильным ответом?
0: Мы сегодня будем поздравлять Дмитрия. Дмитрий, вы наш победитель и обладатель крутого сертификата на квест клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. В общем, выбирайте то, что нравится именно вам. Ведь клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Unistar. Телефон 29-710-87-13. Сайт phobia.by. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Вы слушаете?
3: Радио Unistar.

0: Ваш сон разрушен. Вот три таких предмета назовем через 7 минут в утреннем шоу, чтобы вы спали спокойно.
1: А если вам кажется, что, слушайте, да мы и так все знаем, там, телефон убрать и все прочее.
0: Не-не-не.
1: Не, ребят.
0: Не совсем стандартные предметы.
1: Там, да, там все куда интереснее. Подробности уже буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
2: Крок для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
3: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек. Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
6: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 7.59. С новостями Александр Романов. Когда в белорусских квартирах станет теплее, рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило. По его словам, отопление в жилых домах начнут включать, если среднесуточная температура в течение 3 дней будет ниже 10 градусов. При этом по всей стране тепло появится не одновременно. Решение принимают местные исполкомы с учетом погоды в конкретном регионе. Сейчас в Витебской области отопление уже подключили почти в 90% объектов социальной инфраструктуры, а в Минске в 97%. Когда именно начнут подключать жилые дома, будет зависеть от температуры, сообщает Белта. В Беларуси разрабатывают цифровую платформу для туристов «Умный город». Она соберет в одном месте информацию о достопримечательностях, событиях и маршрутах по стране. Пользователи смогут составить собственную поездку с помощью функции «Умный маршрут», а также выбрать индивидуальную или групповую экскурсию с фото и аудиогидом. Еще до путешествия можно будет посмотреть виртуальные туры и 3D-выставки. Запустить «Умный город» планируют в начале следующего года. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» одержали 3-ю победу в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Накануне вечером они обыграли на домашнем льду «Ладу» из Тольятти со счетом 5-4. Свой следующий матч «Зубры» проведут на Минской арене в четверг с московским ЦСКА. Начало встречи в 19:30. К слову, накануне «Динамо» Минск достиг юбилейной отметки в 500 побед за все время выступления в КХЛ. И в завершении о кино. «Во все тяжкие» назвали лучшим сериалом 21 века. Такой результат показал масштабный опрос The New York Times, в котором приняли участие более 500 актеров, шоураннеров и критиков. В десятку также вошли «Прослушка», «Безумцы», «Наследники», «Дрянь» и «Игра престолов». «Во все тяжкие» выходил с 2008 по 2014 год и получил 16 премий Эмми. Главную роль в сериале сыграл Брайан Крэнстон. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.

0: партнер новостей компании Белджи.
1: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
2: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 17, в Бресте до 21 тепла, в Гродно 20 градусов выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и мы обещали рассказать о трех необычных предметах, которых ни в коем случае не должно быть в спальне, потому что они мешают вашему сну. Пожалуйста,
1: абсолютно верно мне. Итак, смотрите, из неочевидного это домашние растения. Вы знали, что вообще ночью некоторые цветы неактивно выделяют углекислый газ? И могут иметь еще и при этом резкий запах. И вообще неизвестно, что они делают.
0: А это я слышал, что вообще неизвестно, что они делают. Ну, поставьте камеру, понаблюдайте, когда на работу уходите. Что делает ваш фикус? Чем он занимается с кактусом на подоконнике?
1: Как в детской сказке, мы же никогда не знаем, что там происходит. Затем, знаешь, что еще очень плохо? Это крупные зеркала напротив кровати. Знаешь, почему?
0: Почему?
1: Потому что в темноте мозг пугается отражений. И нет, ты вообще себя видел, когда ты ночью взъерошенный?
0: Да, проснулся взъерошенный. Господи, и все.
1: Да, а мозг сразу не понимает, что это ты. Он сначала, боже, кто это? Понимаешь, и это, ну, особенно ночью, вообще кошмар. И еще...
0: Паспорт открытый тоже нельзя тогда оставлять перед собой.
1: Но это никогда, не только в спальне, но и вообще. Да, в общем. И еще одна вещь. Вот вы никогда об этом не задумывались, но внимание. Если у вас в спальне стоит какой-то тренажер, велотренажер или беговая дорожка, обязательно на ночь накрывайте эту дорожку.
0: А то и холодно.
1: Нет.
0: И неуютно.
1: Ты знал, что, оказывается, наш мозг не может расслабиться рядом с тренажером. Во-первых, это ассоциация с активностью, да, мы должны отдыхать и расслабляться, а мозг думает, наверное, надо поработать. А еще это эффект немого укора. Ну, ты ж явно на этом тренажере последний раз крутил

0: Вот, он вообще, когда в комнату заходил, напоминал какой-то такой, знаешь, шалаш, собранный из одежды. И абсолютно он не вызывал никакого дискомфорта и укора. Скорее наоборот. Ты на него смотрел, думал, боже, какой уютный уголок.
1: Ладно, ребят, вот. Тогда это оставляем.
0: Да, это можно.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8:11. У нас рубрика «Непопулярное мнение» начинается.
1: Да, вы оставляете ваше мнение у нас на сайте Юнистар.бай, если считаете, что оно непопулярно. А мы уже со слушателями народным таким голосованием решаем, популярно или непопулярно. В общем, тут все зависит от того, кто тоже считает так или иначе. В общем, смотрите, что написал нам Сергей. Сергей говорит, вообще-то у нас в Минске очень много стало зарядных станций. Но все равно бензин – это и мощь, и стабильность. И постоянно не думай, что у тебя с зарядом. Хочешь поехать куда-то далеко? За 1000 километров? Да без проблем. Поэтому мнение у Сергея очень короткое. Не хочу электричку. Бензиновое авто будет актуально еще много лет.
0: Да, электричку попробуй припаркуй куда-то в 6 вагонов минимум.
2: А, кстати, недавно поляк установил мировой рекорд и проехал 1300 километров на электричке.
1: На одном заряде?
2: Да.
1: Обалдеть.
2: Но ехала средняя скорость 30 км в час была.
1: А тогда не обалдеть. Извините, забираю.
0: 30 км в час, 1300 километров. Боже мой, он седой и старый приехал.
1: Ну, и не говори.
0: Ладно.
1: У человека уже внуки появились.
0: Да. Ребят, давайте вот что, еще раз мнение.
1: А бензиновое авто будет еще актуально много лет.
0: Так.
1: Вот такое мнение.
0: Давайте так, кто согласен с этим мнением, лайк в Телеграм. И это значит, что вы поддерживаете это мнение. Кто не согласен, пожалуйста, дизлайк. Ну и, соответственно, значит, вы топите за то, что все, должны быть только электрички. Через минуток 7 посчитаем ваши голоса и узнаем,
1: напомним,
0: насколько это мнение популярно или нет. Что ты напомнить хочешь?
1: Номер телефона.
0: Телеграмма, давай, да.
1: И мой номер телефончика. 29-610-9950. Номер телеграмма. Пишите ваши лайки и дизлайки.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Шаранговича до Каменной Горки, а также на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов.

0: комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдранат 250 миллиграммов.
1: Время продавать авто на «Бампербай». Размести объявление бесплатно.
2: У городе худшее из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a-100.by.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: На день рождения принято звать близких и друзей.
5: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка». Во всех магазинах сети.
8: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
9: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 8 часов 20 минут. Подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». И сегодня вот какое мнение мы обсуждали.
1: Нам написал Сергей на сайте Нестарбай. Говорит, что бензиновый авто будет актуально еще много лет, в отличие от электричек.
0: Итак, 75%, абсолютно большинство, поставили лайк, а значит, согласны с этим мнением. Я, кстати говоря, тоже считаю, что вот на сегодняшний день при всех плюсах, повторюсь, при всех плюсах электрокаров, все-таки, ну, полноценно. Вот я, например, я не готов переходить на электричку, потому что, ну, вот представь, например, на полном баке там своей машины я могу проехать, ну, практически там 600 километров.
1: Ну, да.
0: Даже, может, немножко больше.
1: Да.
0: То есть, фактически, съездить в Брест и обратно.
1: Да.
0: Вернуться. А электричка, ну, хорошо,

0: процентами заряда батареи.
1: Ну, понятно, вот, да.
0: Понимаешь?
1: Теперь.
0: А потом ты на 40 минут застрял, вот, чтобы зарядиться там или на сколько. Ну, понятно, есть эти быстрые там.
1: Есть быстрые. Но знаешь, что эксперты вообще сходятся в каком мнении? Что вообще выбор между электрокаром или бензиновым авто зависит от условий эксплуатации, доступа к зарядной станции и от бюджета.
0: Согласен.
1: Вот это все, если вы измеряете для себя, ведь, понимаешь, каждому свое, да? Каждому разное нравятся вещи.
0: Это вообще, в принципе, не говоря о машинах общефилософски.
1: Абсолютно. Итог. И в машинах точно так же. Если вы понимаете, что для вас это идеальный вариант, может, вам ехать только там на работу и обратно, ну так и пожалуйста.
0: Не, но все равно, вот я говорю, когда будут электрички, которые будут выдавать там километров на 800 расстояние,
1: ты на них будешь смотреть.
0: Я тогда буду на них смотреть, да.
1: Спасибо за ваше мнение.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
2: «Прилипалы в Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Утреннее шоу 8 часов и 27 минут. Вы слушаете Юнистар. И, друзья мои, если вы не знаете, чем себя занять, ответ очень простой. Юнистар погромче. Все.
1: Ну да.
0: Приятные занятия здесь.
1: И хорошая музыка, интересные новости. Кстати,
0: о новостях.
1: Да, да, вот буквально пару мгновений новости.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
4: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 8.29. Сейчас новости коротко. Когда в белорусских квартирах станет теплее, рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило. По его словам, отопление в жилых домах начнут включать, если среднесуточная температура в течение 3 дней будет ниже 10 градусов. При этом по всей стране тепло появится не одновременно. Решение принимают местные исполкомы с учетом погоды. Попасть в белорусские санатории станет проще. Количество номеров для проживания станет больше, заявили в Национальном агентстве по туризму. Там отметили, что номерной фонд планируют увеличить на 30%. В Беларуси разрабатывают цифровую платформу для туристов «Умный город». Она соберет в одном месте информацию о достопримечательностях, событиях и маршрутах по стране. Запустить «Умный город» планируют в начале следующего года.

У «Звездных войн» будет новая трилогия. Первый фильм снимет режиссер «Человека-паука» с Томом Холландом. История продолжит сагу Скайуокеров после событий 9-го эпизода, а главным героем может снова стать Рэй в исполнении Дейзи Ридли.

0: И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
2: Мужчины, я дома.
3: А у нас горло болит.
4: Щекочет и першит.
2: Что ж, придется идти в аптеку.
5: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
6: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо знакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 17, в Бресте до 21 тепла, в Гродно 20 градусов выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня днем 18 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, друзья, утреннее шоу на Юнистар продолжается. Вот о чем сейчас хотим поговорить. 8 часов 37 минут. Пожалуйста, Полина.
1: Слушай, интересная новость такая. Смотри, что нашла. Палеонтологи одни составили карту перспективных мест для поиска ископаемых.
0: То есть какие-то... Типа, перспективные, это там, да, скорее, да, всего,
1: скорее
0: могут
1: всего
0: быть.
1: Скорее всего, там можно что-то интересненькое найти.
0: И что там за места не перечисляется у них?
1: Слушай, ну, тебе не очень интересно, потому что это все очень далеко. Слушай, ты пока туда доедешь уже...
0: Я вот на месте палеонтологов бы подумал о более каких-то мирских, привычных местах.
1: Например?

0: Пожалуйста, поел и домой довольно пошел.
1: Слушай, я недавно открываю морозилку, а в морозилке ключи от квартиры мужа лежат, понимаешь? Он их тоже двое суток искал.
0: А на нижней полочке первый муж.
1: Поместился же.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это... Радио. Юнистар.

0: 8:42. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и у нас рубрика «Говорит страна» начинается.
1: Знаешь, у моего ребенка есть одна фраза, которую он в последнее время использует очень часто. Например, я уточняю насчет уроков сделанных, да, или там репетиторства, он говорит: «А, мам, все под контролем». Я у него уточняю, он вообще поужинал ли сегодня, потому что чипсы — это не ужин. Говорит: «Мама, все под контролем».
0: Что я тебе могу сказать, Полина? Он готов к свадьбе.
1: У него все под контролем, да, понимаешь?
0: Он уже знает, что отвечать своей будущей жене.
1: Кстати, да. Или я говорю: «Почему ты так поздно планируешь вернуться домой?» «Мама, у меня все под контролем». Да. Я вот думаю: слушай, а что ответить на эту фразу «все под контролем»? Ну, правда, ну вот мне, как родителю, нужна же какая-то там, не знаю, подсказка от наших слушателей, желательно.
0: Давайте.
1: Если у вас есть классные идеи, ну поделитесь, пожалуйста, что сказать ребенку, у которого все под контролем. Ждем голосовые, только голосовые сообщения в Telegram 29-610-9950. Кстати, подарок отдадим автору самого крутого варианта гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Независимости до Логойского тракта, а также на Долгобрудской от Чеботарева до Ботанической. Придется немного постоять на Кольцевой от Мазурова до Каменной Горки.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры» в Египте. А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт «Юнистар».

0: Подводим итоги рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня задавала Полина Летова. Давай еще раз повтори, пожалуйста.
1: На любую мою претензию сын отвечает одной фразой. «Мам, у меня все под контролем». Что сказать ему на эту фразу?
0: Ну, вот какие советы нам дают наши слушатели. Елена вот такое прислала.
2: Спойлер, сынок. Обычно после этой фразы в фильме начинается все самое интересное.
1: Ну да, кстати.
0: Оля.
3: Ну, супер. Оказывается, мы на репетиторах сэкономим. С профессией, получается, ты уже определился. Контролер.
1: Контролер.
0: Так, и Татьяна еще.
4: У нас с папой тоже все было под контролем. А потом появился ты.
0: Давайте, Татьяна.
1: Мне тоже очень нравится. Тань, спасибо. Мило, приятно. Гипоаллергенная ортопедическая подушка. Мечта Макс от компании «Эос Матрас». Теперь ваша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».
5: Хит

0: для всех, ну, чуть-чуть спойлер будет какой-то?
1: Конечно. Ну, сегодня давай. Расскажу, как одним словом назвать человека, который со всеми на «ты», даже если вы видитесь впервые, и вообще-то он вам никто.
2: Тыкала.
0: Тыкала.
2: Ладно, разберемся в словарном запасе, что за слово такое, узнаете совсем скоро.
0: Петр Сафронов, Полина Лето, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
3: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.

0: планеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака, стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.
1: Это была реклама.

эфира сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.b.

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. Цены на некоторые лекарства изменятся в Беларуси с 1 октября. Их пересмотрел Минздрав, пишет Правобай. Новые предельные цены прописали для различных медикаментов, например, для противопаразитарных и дерматологических препаратов. Цены также изменятся на лекарства для дыхательной системы, пищеварительного тракта, нервной системы и многих других. Куда съездить в Беларуси, если хочется природы и новых впечатлений, рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. Он назвал три места, которые стоит посетить. В списке Национальный парк Припяти, Белое озеро в Нарочанском крае и Жировичи. Белое озеро отличается очень чистой водой, а Жировичи – место, которое связано с духовным развитием, сообщает ОНТ. К слову, в 2025 году Беларусь посетили

Больше всего туристов приехало из России, около 570 тысяч человек. В среднем иностранцы проводили в Беларуси 4 дня. А внутри страны белорусы совершили более 20 миллионов туристических поездок, сообщает Минск новостя. И в завершение, полуфабрикаты и фастфуд вызывают депрессию и тревожность. К такому выводу пришли американские ученые. Они провели эксперимент. В течение месяца испытуемые сокращали количество ультраобработанных продуктов в рационе более чем на 85%. При этом лекарства и другие привычки они не меняли. В результате симптомы депрессии и тревожности заметно уменьшились. Исследователи предполагают, что дело может быть в воздействии таких продуктов на кишечник и связанном с этим воспалении. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, акваринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 17, в Бресте до 21 тепла, в Гродно 20 градусов выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу продолжается. Рубрика «Словарный запас». Саша, рассказывай, что за слово ты нас
1: Знаете, таких
0: приготовил.
1: Людей, вот познакомились, а он уже вас хлопает по плечу, называет по имени и совершенно спокойно говорит: ну что, Кать, поехали кофе пить. Так, ну, вообще-то, Полина.
2: А мне, ну, мне не очень нравится такой формат отношений, правда. Я вот буду выкать до последнего. Я мужа только недавно на «ты» перешла, понимаешь, до этого. Ну, вот такой я человек.
0: До этого просто их было несколько, поэтому во многих числах сейчас на «вы». Сейчас один помер, поэтому теперь на «ты». Ладно, давай, что с такими фамильярными ребятами делать?
1: Вся такая штука. Амикошонство.
0: Амикошонство.
2: Амикошонство.
1: Слово происходит от французского «ами» – друг, и «кошон» – свинья. А дословно получается что-то вроде «дружба» по-свински.
0: Голево куще амиква амикаш.
1: Да нет, там про другое. В общем, обижаться на такое не надо. Смысл здесь не в том, что человек свинья. Так называют фамильярное понебратское обращение, когда человек приходит к границе дозволенного общения.
2: Мне кажется, нужно спрашивать разрешение. Ну, правда, вот если вы хотите перейти на «ты», надо уточнить, у человека не против ли он.
0: А мне кажется, амикошонство и амикошонцы – это как команда какая-то вот футбольная. Там едут амикошонцы.
1: И, кстати, интересно, что амикошонство может проявляться не только в обращении на «ты». Это когда человек ведет себя с вами так, будто вы 100 лет знакомы. Может, без спроса перейти на личные темы, пошутить слишком откровенно, например, начать давать советы, которых, в принципе-то, и никто не спрашивал.
2: Ну да, такое
0: Но
2: тоже не нравится.
0: Давайте разберемся с употреблением теперь,
1: да,
0: наверное,
1: как
0: слово.
1: Можем использовать.
0: Давай.
1: Например, всегда можно культурно призвать к порядку официанта или таксиста, заметив, что его поведение уже напоминает амикошонство. Ну и попросить, или не попросить, более дружелюбный сервис.
2: Что-то, господа, какое-то амикошонство
0: у нас
2: здесь. За
0: более дружелюбный сервис придется доплатить.
2: Да.
3: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
4: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
3: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Доброе утро, друзья. 9 часов 12 минут. Шоу «Зарядная станция». Будем продолжать нашей игрой, которая называется «Главная буква». Здесь все неизменно просто. Мы предлагаем нашим слушателям дозваниваться к нам в эфир. Номер неизменен 8-017-242-99-50 и попытаться отвечать на наши вопросы. Но все ответы должны начинаться с той буквы, которую выберет наш генератор. Все это происходит в нашей игре буквально через 7 минут. И мы всегда говорим о том, что если вам удается справиться с поставленной задачей, тогда классный подарок вы получаете от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа, детокс, похудение, спам. Здесь ленивая кардио на Вакулайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауны в термодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. И все это достанется вам. Итак, еще раз напомним номер телефона 8017-242-9950.
1: Все так.

0: Синица.бай и по телефону 33 630 7021.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе.

0: оплаты частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер.

0: вашем благополучии.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. Цены на некоторые лекарства изменятся в Беларуси с 1 октября. Их пересмотрел Минздрав, пишет Правобай. Новые предельные цены прописали для различных медикаментов, например, для противопаразитарных и дерматологических препаратов. В Беларуси сегодня можно бесплатно проверить сердце. Накануне Всемирного дня сердца по всей стране открыли около 20 пунктов здоровья. В них можно измерить давление, сделать кардиограмму и получить консультацию врача. Подробности есть в сети. Куда съездить в Беларуси, если хочется природы и новых впечатлений, рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. В списке самых интересных достопримечательностей – Национальный парк Припяти, Белое озеро в Нарчаровском крае и Жировичи. В Москве построят жилой небоскреб высотой 450 метров. Он может стать самым высоким жилым зданием Европы. Власти города уже согласовали его архитектурный проект. Башня появится в Москва-Сити и будет состоять из 95 этажей. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
0: Партнер новостей – спрей для горла Pilarga.
3: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
4: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Pilarga с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
2: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 17, в Бресте до 21 тепла, в Гродно 20 градусов, а выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня днем 18 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 9:38. У нас что сейчас, Полина?
1: Нелепые заголовки.
0: Да.
1: Три нашла в интернете, ты комментируй.
0: Ну, давай пробовать.
1: Смешно. Поехали. В Китае врачи разводят руками. Женщина с длинными ресницами рассказала об удивительном феномене.
0: А у нас в ЗАГСе.
1: Что в ЗАГСе?
0: Разводят.
1: А, ой, хорошо. Так, второй заголовок. Старшеклассник из Москвы создал носовые капли для улучшения памяти.
0: Но забыл, куда их положил.
1: Да-да-да, хорошо. Третий. В Мексике осьминог присосался к лицу рыбака.
0: Хочешь, покажу, что такое слива?

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, друзья. И впереди у нас утренний гороскоп.
1: Да, узнаем, как провести сегодняшний день, чтобы все сложилось. Если вы будете осведомлены, в любом случае все получится.
0: Да, но это чуть позже, а прямо сейчас...
2: О ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Партизанском проспекте от Шоссейной до Варвашения, а также на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.

0: Партнер дорожной информации «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
1: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно. Для людей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали газировку со вкусом макарон и сыра, а еще узнаем, как справиться с самыми трудными задачами.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Спилили, скосили.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
6: Слушай!

0: теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
1: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Итак, утренний гороскоп, 9 часов 53 минуты, обязательно слушать до конца.
1: Счастливчика дня же мы готовы вам назвать только в финале.
0: Давай.
1: Овну вот сегодня, например, захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души.
0: Тельцы сегодня не сдержанные ребята.
1: Близнецы, вам захочется быть там, где жизнь бьет ключом в водовороте событий.
0: Рака сегодня невозможно ни в чем переубедить.
1: Лев, сегодня будет метаться между понятиями «надо» и «хочу».
0: У дев сегодня есть только их собственное мнение, а мнение окружающих не интересует.
1: Весы. Первым пунктом в повестке дня будут стоять ссоры, споры, выяснение отношений. Мы вас предупредили.
0: А скорпионы сидят, ничего не замечают, кроме собственного «я».
1: А стрельцы сегодня рискуют погрузиться с головой в атмосферу интриг, слухов и сплетен.
0: Козероги. Сегодня ваша уверенность в себе поможет преодолеть вам препятствия любого уровня.
1: А вот водолею нужно освежить свои эмоции, добавить ярких красок. Возможно, сегодня собраться с друзьями.
0: А рыбы. Сегодня вы невероятно динамичны. Для вторника. Все будут удивляться, как так?
1: Кто же
0: у нас главный счастливчик дня? Давайте-ка узнаем, что нам по этому поводу говорят астрологи.
1: Астрологи говорят, что это рыбы динамичные. Сегодня готовы Егора свернуть.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, взять, собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы в Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Утреннее шоу продолжается и продолжится утренним дайджестом, правильно?
4: Ой, да, все самое интересное мы собрали для вас, для всех тех, кто что-то мог пропустить. Mm-hmm. Вдруг вы там зазевались или, не дай боже, заработались. Не дай боже, конечно.
3: Да, через 7 минут все коротко повторим, самое любопытное.
4: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Зарядная станция.
6: Реклама.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
8: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
6: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг!

0: Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко провел накануне большой кадровый день. Глава государства назначил на должность замглавы администрации президента Павла Муравейко. Начальником генштаба стал Владимир Белый. Министром антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц. Дмитрий Баско стал председателем госстандарта. А Белвторчермет возглавил Сергей Гунько. Кроме того, Александр Лукашенко обновил состав заместителей в 5 министерствах и ведомствах и согласовал назначение 10 новых руководителей районов. Попасть в белорусские санатории станет проще. Количество номеров для проживания станет больше, заявили в Национальном агентстве по туризму. Там отметили, что номерной фонд планируют увеличить на 30%. Сейчас в стране не хватает мест для всех желающих, особенно в популярных здравницах и в высокий сезон. Поэтому власти хотят привлекать инвестиции в развитие санатория, в том числе от российского бизнеса. Это позволит расширить существующие корпусы и создать новые места для отдыхающих, сообщает Белта. В Беларуси сегодня можно бесплатно проверить сердце. По всей стране открыли около 20 пунктов здоровья. В них можно измерить давление, сделать кардиограмму и получить консультацию врача. В Минске марафон «Сохраним здоровье» проходит в ТЦ «Столица». Все, кто пройдет обследование, получат дневник для отслеживания состояния здоровья и рекомендации специалистов, сообщает Белта. И в завершение, в Москве построят жилой небоскреб высотой 450 метров. Он может стать самым высоким жилым зданием Европы. Власти города уже согласовали его архитектурный проект. Башня появится в Москва-Сити и будет состоять из 95 этажей. В здании запроектировали больше 1000 квартир. Архитектура будет напоминать конструкцию дженги. Отдельные объемы, террасы и балконы будут смещены относительно друг друга. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах.

0: 2900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 17, в Бресте до 21 тепла, в Гродно 20 градусов, а выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу продолжается, друзья. Мы обещали повторить вам все самое любопытное, коротко. Ну, из того, что сегодня в утреннем шоу уже обсуждалось. Вот мне понравилась новость о том, что китайцы изобрели очень необычный рюкзак. Дело в том, что этот рюкзак, когда вы его надеваете на спину, он делает вам массаж. Идешь, да, идешь в школу, а рюкзак тебе спинку массирует.
1: Очень приятно.
0: Да, или в транспорте едешь, и у тебя хорошо бы еще.
1: Не, в транспорте едешь, спинка массируется, а ты рюкзак не брал.
0: Да, хорошо. Давай, что тебе понравилось?
1: Мне понравилась история о том, что нужно убрать из спальни, чтобы спалось хорошо. Оказывается, растения какие-то, тренажеры. Не дай бог, у вас в спальне стоит тренажер. Понимаете, ваша совесть никогда не будет спать.
0: Вообще, выбросьте его из квартиры. Этот тренажер.
1: Ну, реально же, как сушилка
0: заляжьте
1: работает.
0: На диван, и все хорошо будет, как сушилка именно, да.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123. Радио Юнистер.

0: Поехали, друзья. Утреннее шоу «Ставки на хит». 10 часов 10 минут. Мы с Полиной принесли по песне, и вы выбираете, чью будем слушать. Выбрать очень просто, написав после описания нашего хита в Телеграм нашей фамилии Сафронов или Летова.
1: 29-610-9950, номер нашего Телеграма. У меня сегодня классный хит о силе семейных узов, о преданности, о поддержке, о готовности прийти на помощь родному человеку. Если все эти семейные ценности вам близки, они, да, ну, 100% я чувствую близки, пишите Летова в Телеграм, услышим классный хит.
0: Ну, а у меня сегодня крутой хит от целой банды модных исполнителей с офигенным вайбом и классным звучанием. Если хотите такой послушать, пишите Сафронов в Телеграм, будем слушать уже через мгновение.
1: Немножко времени есть, собираем голоса.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали газировку со вкусом макарон и сыра, а еще узнаем, как справиться с самыми трудными задачами.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
3: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
3: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
4: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Минск.

0: Итак, подводим итоги ставки на хит. Вот как распределились места сегодня у нас. На втором месте оказалась Полин Летова.
1: Очень странно. Я сегодня предлагала голосовать за семейные ценности. В любом случае, всем спасибо. Это песня «Hey Brother» шведского диджея Avicii о силе семейных уз.
0: Так, ну а на первом месте сегодня хит

0: Location. Будем с вами слушать через несколько минут.
1: Да, ну а на этом наше утреннее шоу завершается. Услышимся завтра. Петр Сафронов, Полина Летва, Саша Романов. Пока.
0: Доброе утро.
1: Пока.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, SwooPay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
2: Реклама. Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Твоя осень з Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй рул бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
2: Это была реклама.
0: Юнистар продолжает заряжать энергией.

0: Дальше. Хит за хитом. Это утро, мы с вами в компании Юнистар, меня зовут Саша Козырев. Большой привет, и знаете, начинать рабочий день с музыки – хорошая традиция, ведь иногда именно знакомого припева не хватает, чтобы утро стало приятнее. А список задач уже не казался таким пугающим, поэтому делайте громче, будем настраиваться на продуктивный день и делать это в формате хит за хитом. Мадонна и Мартин Гаррикс скоро в нашем плейлисте. Группа «Бандерас» поет чуть раньше. И Саманта Джей. Сразу после того, как узнаем с вами актуальные новости.
1: Реклама.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьеццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
4: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

Доброе утро. В Беларуси 11:00 с новостями Александр Романов. Когда в белорусских квартирах станет теплее, рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило. По его словам, отопление в жилых домах начнут включать, если среднесуточная температура в течение 3 дней будет ниже 10 градусов. При этом по всей стране тепло появится не одновременно. Решение принимают местные исполкомы с учетом погоды в конкретном регионе. Сейчас в Витебской области отопление уже подключили почти в 90% объектов социальной инфраструктуры, а в Минске в 97%. Когда именно начнут подключать жилые дома, будет зависеть от температуры, сообщает Белта. В Беларуси разрабатывают цифровую платформу для туристов «Умный город». Она соберет в одном месте информацию о достопримечательностях, событиях и маршрутах по стране. Пользователи смогут составить собственную поездку с помощью функции «Умный маршрут», а также выбрать индивидуальную или групповую экскурсию с фото и аудиогидом. Еще до путешествия можно будет посмотреть виртуальные туры и 3D-выставки. Запустить «Умный город» планируют в начале следующего года. Белорусские футболисты едут на первый в истории чемпионат мира среди юношей. Он состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. На предварительном этапе наша сборная под руководством Дмитрия Петровского сыграет со сверстниками из Ботсваны, Мали, Перу, Папуа-Новой Гвинеи и Монголии. Матчи будут проходить на футбольных полях уменьшенного размера в формате 2 тайма по 20 минут в составе команд 8 футболистов. Всего в соревнованиях выступит 191 команда со всей планеты.

0: И в завершение о кино. У «Звездных войн» будет новая трилогия. Первый фильм снимет режиссер «Человека-паука» с Томом Холландом. Джон Уоттс уже работал со вселенной «Звездных войн», а теперь возглавит новый полнометражный проект. Сценарий пишет Саймон Кинберг, известный по фильмам «Люди Икс». История продолжит сагу Скайуокеров после событий 9-го эпизода, а главным героем может снова стать Рей в исполнении Дейзи Ридли. Съемки картины стартуют в следующем году. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 17, в Бресте до 21 тепла, в Гродно 20 градусов выше нуля, в Гомеле, Могилеве и Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Синоптики обещают нам комфорт и погоду в этот вторник, поэтому давайте наслаждаться не только погодой, но и атмосферой в вашем офисе. Ну а слушать хит за хитом можно всегда в формате онлайн на сайте unistar.by. Поэтому выбирайте, как удобно вам слушать сегодня хит за хитом, но самое главное, оставайтесь с нами.

0: Мартина Гаррикса в эфире Юнистар. Ну а если вы хотите оказаться этой осенью в центре событий, в центре внимания, оказаться номер один, тогда внимательно слушайте. 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ-банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ-банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а мы продолжаем наш вторник вместе с проектом WizKids. Диги-диги!
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Нет, самое страшное это было не все то, что ты перечислил, это ерунда.
3: Да?
2: Полная, да, потому что
3: а
2: самое страшное...
3: Сам,
2: да не у меня, это у всех так было.
3: Ну.
2: Вот, воскресенье, когда вот эти диснеевские мультики по телеку начинались... Вот не успеть с родителями с дачи вернуться. Вот это была катастрофа.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
7: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Пробактолор.
2: Носик, ушко,
3: горло, ротик.
4: Для поддержки пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.

Майт в эфире Юнистар. И знаете, рабочий день — это вечный спор сердца и разума. Сердце просит отложить дела, отправиться на прогулку или хотя бы продлить обед. А разум напоминает: впереди встреча, отчет и несколько важных задач. Но пусть у сердца тоже будет право голоса. Хотя бы выбери музыки, которая звучит в наушниках, пока вы разбираетесь с делами. Поэтому на сайте unistar.by я хочу вам напомнить, можно послушать не

0: Своя атмосфера, свой уникальный музыкальный плейлист. Заходите, слушайте. Ну а в эфире мы ждем Dance от Slater. Мод споет в нашем эфире «Космос — это синяки». Чуть раньше «Limp Bizkit». Это все в ближайшие 10 минут в нашем эфире, но для начала рубрика «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело о коте Доминике. Он постоянно трется мордой о ноги хозяев, углы мебели и дверные косяки. Это проявление любви или кот оставляет повсюду свои секретные метки? Разберется звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач Инна.
5: Тут все просто. На морде кота находятся такие специальные железы, которые выделяют особый запах. Когда кот трется щеками о мебели или о человека, он оставляет этот вот знакомый запах и помечает таким образом безопасную территорию. Заодно кот приветствует хозяина и просит внимания. Такое поведение обычно нормальное, если питомец активен, если он хорошо ест и никакого беспокойства видимого не проявляет. Но если кот вдруг начинает тереться мордой, особенно настойчиво, если начинает трясти головой или у него появляется какой-то неприятный запах из ушей, причина может быть в зуде, воспалении или боли. Тогда не используйте человеческие лекарства или мази без назначения, просто идите с котом к доктору.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.
7: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
8: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
4: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: За окном у нас вторник, 29.09. И знаете, сегодня на глаза попалась фраза, что отмечается день осеннего одиночества. Поэтому, если сегодня вы грустите в своем кабинете, задумчиво смотрите в окно и греете руки о чашку чая, поздравляю, вы невольно соблюдаете традицию. Для полноты картины, конечно, осталось только вздохнуть и включить что-нибудь лиричное. А вот если вы работаете в большом open space, одиночество для вас не повод грустить, а желанный подарок. Особенно, когда справа обсуждают отпуск, слева проводят созвон, а за спиной уже пятый раз кто-то спрашивает, есть минутка. Тут, конечно, хочется не компании, а хотя бы 10 минут, в течение которых никто не произнесет ваше имя. В общем, кто-то сегодня страдает от одиночества, кто-то бронирует переговорку, чтобы, наконец, его отметить. Самое главное, что мы сегодня в одном рабочем и музыкальном ритме. Слушаем вместе хит за хитом в эфире Unistar весь день. Дай-дай от Барнабой, скоро! Ну и, конечно, великолепная Шакира отвечает за вокал в этой песне. А хотите вы оказаться на концерте Шакиры, тогда заходите на сайт unistar.by. Читайте подробности, как это сделать. Чуть раньше послушаем хит от Арткасти. Споет Кеймаром. Let's go! Перед тем, как продолжим слушать хит за хитом, узнаем с вами актуальные новости.
1: Реклама.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.

0: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
0: Никто не останется без подарков.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Стройка, ремонт, уборка.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг».

0: Добрый день, Беларусь. 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встречается сегодня с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Об этом сообщает Белта. Глава государства отметил, что политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. По его словам, экономический интерес во взаимодействии с другими странами полностью соответствует союзным отношениям с Москвой. Между тем, Ульяновская область активно сотрудничает с Беларусью практически во всех сферах, от промышленности и сельского хозяйства до культуры, образования, медицины и спорта. В центре Минска будет сложно проехать 1 и 2 октября. Это связано с проведением мероприятий в городе. В ГАИ предупредили, что в четверг с 8 утра и до 2 часов дня перекроют проспекты Независимости и Победителей, а также улицы Янки, Купалы и Ленина. С 3 часов дня и до 11 вечера движение могут ограничить по проспектам Машерова и Победителей, по улицам Янки, Купалы, Сторожевской, Павлиной Меделки и Нарочанской, а также частично на МКАД. В пятницу с 10 утра до 6 часов вечера не получится проехать по проспектам Машерова, Шерова, Победителей и Независимости, а также по улицам Янки, Купалы и Сторожевской. В Токио дожди продолжаются рекордные 34 дня. Это исторический максимум для японской столицы, пишет СБ «Беларусь сегодня». Нынешний период непрерывных осадков стал самым затяжным с 1886 года, когда в Японии начали вести подобную статистику. Причиной погодной аномалии, по мнению специалистов, стала серия тайфунов, которые проходили в непосредственной близости от японского архипелага. И в завершении выпуска. SpaceX впервые вывела на орбиту свою самую большую ракету Starship. Как сообщили в компании Илона Маска, запуск прошел вчера. Ракета вышла на орбиту и успешно развернула в космосе новую группировку из 26 спутников Starlink. Starship разрабатывалась как межпланетная ракета-носитель, способная достичь Луны и даже Марса. У SpaceX есть контракт с NASA на участие в лунной миссии. В частности, планируется использовать носители Starship для доставки грузов и астронавтов на Луну. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG. Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Дождливая неделя сменяется хорошей погодой за окном. Да, будет немного прохладно, но самое главное, что без осадков. И такой будет вся неделя. Ну и вся неделя пролетит легко и незаметно, потому что мы ее проведем с вами в компании хитов, которые звучат в эфире Юнистар. Делайте громче. Let's go!

Повод напомнить, что 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру. Привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Но это мы совсем скоро разыграем. А вот что нас ждет с вами в ближайшие минуты? Друзья, мы сыграем нашу игру «Я знаю пароль». Хотите стать участником? Тогда напишите прямо сейчас.

0: в наш Телеграм по номеру 610-9950 всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Это и будет заявка на участие в нашей игре. А вот сможете подобрать пароль или нет, узнаем совсем скоро.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Дело сегодня встречи с какими-то старыми знакомыми. Возможно, встретите свою первую любовь.
3: Угу. Ну такое себе, не знаю, не надо.
2: Почему? Так а что? Нет, так это ж не значит, что ты что-то
3: пусть
2: будешь...
3: он лучше встретит свою последнюю любовь.
2: Почему ты сразу говоришь, дева, это он?
3: Ну я сразу, понимаешь, думаю про мужчин.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы» и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии

0: 16-17.
1: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте trizany.by или по телефону 7300. Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер на загар.
5: Ой, нос потек.
6: Беда, ребята.
7: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в нашем эфире мы сыграем в игру «Я знаю пароль». Напомню, что нашему победителю, помимо нашего титула главного чемпиона, достанется подарок, если он сможет подобрать пароль к нашему сейфу. Но самое главное здесь подобрать пароль из правильных цифр. Если получится у нашей участницы сегодня это сделать, то большой набор семечек она получит в подарок. Ну а зовут нашу участницу сегодня Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ирина, ну рассказывайте, как проходит рабочий процесс во вторник?
2: Холодно.
1: Холодно? Вам ничего не включили батареи?
2: Нет. А вам включили?
1: Ну, а знаете, мы в такой комнатушке сидим, у нас ремонт, поэтому у нас тут всегда жарко, мы тут много дышим, приходится в профессиональном плане. Поэтому, Ирина, ну вы делаете приемник погромче и такими, знаете, как в фильме советском, маленькими перебежками, танцами такими вокруг рабочего стола, чтобы согреться. Ну, извините, чем могу, тем помогаю вам. Итак, Ирина, ну а прямо сейчас мы с вами сыграем, и я напомню, вам нужно выбрать одну из трех категорий. Выбирая категорию, вы уже предполагаете, какие вопросы вам могут попасться в дальнейшем. Максимум три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 и 3. Выбирая ответ, вы формируете тот самый пароль из трех цифр. А вот будет он правильным или нет, вы узнаете только в конце нашей игры. Итак, какие категории сегодня представлены?
0: Одежда. Литература. Кино.
1: Одежда, литература, кино. Ирина, какая категория вам нравится?
2: Кино.
1: Вы думаете, что справитесь с категорией кино? Хорошо, тогда я желаю вам удачи, и мы начинаем. Вы выбрали категорию кино, поэтому переходим к первому вопросу на сегодня. В каком европейском городе вручается золотая пальмовая ветвь? Вариант номер один – в Ницце. Вариант номер два – в Каннах. Вариант номер три – в Венеции.
2: Вариант номер два.
1: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Назовите режиссера фильма «Пятый элемент». Вариант номер один. Эльдар Рязанов. Вариант номер два. Федерико Феллини. Вариант номер три. Люк Бессон.
2: Три.
1: Хорошо. Зафиксировали. Идем к следующему. Какого супергероя сыграл в 60-х годах актер Шон Коннери? Вариант номер один – Супермена. Вариант номер два – Джеймса Бонда. Вариант номер три – Шерлока Холмса.
2: Два.
1: Итак, вы считаете, что Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда, все верно?
2: Да.
1: Хорошо, я принимаю ваш вариант. И таким...

0: Каннах. Вы считаете, что режиссер фильма «Пятый элемент» — это Люк Бессон, а в 60-х годах актер Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда. Ваш пароль, как вы только что назвали, 232. Осталось проверить, правильный он или неправильный.
1: Пароль подобран верно.
0: Марин, я вас поздравляю, абсолютно верно, на все три вопроса ответили блестяще, правильно, не задумываясь. Я слышу даже где-то на фоне звуки коллег, они, возможно, вам помогали, поэтому придется делиться подарком. Ну а вы получаете в подарок набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Martin. Купите от двух упаковок семечек Martin в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелки на призы. Сроки проведения с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Пятерки. Огромное спасибо за участие в нашей игре. Продолжаем слушать хит за хитом.
1: Я знаю пароль.
2: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
7: Реклама.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
10: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Радио Юнистар рекомендует. Наконец-то он приехал с концертом в родной Минск. Ваш новый любимый

0: Имя 04, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика».
2: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможно.

0: Группа КЦА и Animal — свежий хит в наших динамиках. И знаете, иногда на работе вполне можно прочувствовать настроение хита Animal с неопределенным влечением и токсичной динамикой в отношениях. Например, когда вас, ну так, неудержимо тянет проверить рабочий чат вечером, а он отвечает новой срочной задачей. Поэтому отношения в коллективе тоже требуют внимания. Здесь нужны границы, уважение, умение разговаривать без пассивно-агрессивного настроения. Мне хочется сказать, что страсти давайте оставим плейлисту, а на работе пусть будут здоровые отношения. Ну а теперь о том, что поджигает нашу страсть внутри. Sad Girl от Бибер Экс и Дэвид Гетта скоро. Не лето. Леша Свика, Лег Майами споют в эфире Юнистар. Но чуть раньше суперхит от Джей Зи и Алиши Кейс. Вы в компании Юнистар. Слушаем хит за хитом весь день.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие? Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.

0: танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
1: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Всем привет! Я директор пиццы Лисицы, и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Добрый день, Беларусь. 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко предложил привлечь США и Россию к строительству нового азотного комбината в Беларуси. Об этом президент заявил сегодня на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает Белта. Белорусский лидер напомнил, что ранее договорился с Владимиром Путиным об участии «Газпрома» в этом проекте. При этом Александр Лукашенко считает возможным подключить к строительству и американскую сторону, поскольку в США заинтересованы в белорусском удобрении и могут предоставить свои технологии. В Беларуси сегодня можно бесплатно проверить сердце. По всей стране открыли около 20 пунктов здоровья. В них можно измерить давление, сделать кардиограмму и получить консультацию врача, пишет Белта. В Минске марафон «Сохраним сердце здоровым» проходит в торговом центре столицы. Все, кто пройдет обследование, получат дневник для отслеживания состояния здоровья и рекомендации специалистов. Арина Соболенко вошла в первый состав Совета игроков турниров «Большого шлема». Новый орган призван защитить права спортсменов и укреплять их взаимодействие с организаторами. Всего в нем числится 12 теннисистов, 6 женщин и 6 мужчин. Предполагается, что Совет станет постоянной площадкой, где игроки смогут обсуждать вопросы своего благополучия и финансового положения, включая призовые, с каждым турниром отдельно. И в завершении выпуска. Рекордное превышение скорости зафиксировали во Франции. Водитель на Porsche промчался по трассе в Верхней Савойе со скоростью 312 км в час и превысил допустимый лимит на 182 км в час. За рулем спорткара находился иностранец. Французская полиция сразу же аннулировала его права и изъяла автомобиль. К слову, ранее в этом восточном регионе Франции максимальный показатель составлял 287 км в час. Этот рекорд в мае установил водитель. Audi. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездное условие для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают. В Бресте и Гродно будет до 20 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16-18, и в Минске днем тоже до 18 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Хорошая погода за окном, отличная музыка в динамиках. Что еще нужно для классного вторника? Поэтому делайте громче, слушаем хит «Empire State of Mind».

Биби Рексы в эфире Юнистар, и знаете, вполне созвучен сегодняшнему настроению. Оказывается, больше не хочется современному поколению изображать безупречную жизнь. В 26-м году мы снова хотим быть на фотографиях похожими на себя. Идеальная поза, гладкая кожа, выверенный свет – уже не обязательное условие для удачного кадра. Можно смеяться закрытыми глазами, быть без макияжа или смотреть в объектив без дежурной улыбки. Красивые фотографии никуда не исчезают, просто красота не обязана быть безупречной. Иногда кадр с настоящим настроением рассказывает о нас больше, чем десяток идеально поставленных портретов. Поэтому не стесняемся, фотографируем себя сегодня с разных ракурсов и делимся этим с коллегами. Возможно,

0: можно даже в корпоративном чате. Ну а мы продолжаем делиться музыкой. Джеймс Блант напомнит всем: You are beautiful.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Лосины натянула, сняла, а у тебя потом гладкие красивые ноги. Вот считай, как на депиляцию сходил, ну тоже здорово.
3: Так это, ты уже перегнула.
4: Нет, это как раз не перегнула, это можно организовать.
2: Как?
4: Наждачку я тебе вовнутрь подошла.
2: Слышишь?

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: На день рождения принято звать близких и друзей.
5: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель слабосолёная, филе кавалок со скурой 10,99 за 180 грамм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Дай» 44 500 69 33.

0: Say-Say от Майкла Джексона в обработке Кайго в эфире Юнистар, а за окном у нас вторник. Особенно рабочие мотиваторы, возможно, самый продуктивный день недели. Понедельничная, так, с чего начнем, уже позади, а вот пятничная, давайте после выходных, еще не вошло в силу. Мы уже в курсе задач, помним все пароли и пока не мечтаем отменить каждую встречу в календаре. Поэтому давайте наслаждаться этим продуктивным вторником. Ну а чтобы это было гораздо продуктивнее и приятнее. Слушайте хит за хитом в эфире Юнистар. Уже скоро Hello от Мизма. Дуа Липа поможет пережить нам этот вторник. Physical. Save me от Маранди Елены. По курсу у нас рубрика «Надо знать». Ну а я пожелаю всем отличного завершения этого вторника. Услышимся с вами завтра. Меня зовут Саша Кузырев. Пока.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: «Надо знать».
3: Вы замечали, как меняется комната, если поставить на подоконник обычный цветок в красивом горшке?
2: В уютном офисе или дома сразу становится легче дышать, да и работать приятнее. Мы думаем, что все дело в красоте. Но ученые доказали, растения влияют на нас гораздо глубже. На уроках ботаники школьники проходят фотосинтез и знают, что зеленые листья очищают воздух, забирая углекислый газ и возвращая кислород. И вот интересный факт. Комнатные растения выделяют особые летучие вещества – фитонциды. Они способны снизить уровень тревоги почти на 30%. Наш мозг подсознательно считывает зелень вокруг как безопасную и живую среду, поэтому покупка цветка – это самый простой способ создать дома островок уюта и защитить семью от хандры. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где придумали газировку со вкусом макарон и сыра, а еще узнаем, как справиться с самыми трудными задачами.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
5: Реклама.
6: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
7: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
6: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
8: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
9: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
10: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
11: Время продавать авто на Бампер.бай. Размести объявление бесплатно.
12: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
13: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь.

0: дороги.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Пробактолор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьеццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь заинтересована развивать самолетостроение вместе с Россией. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает Белта. Белорусский президент отметил, что в этом регионе расположен один из крупнейших в России авиастроительных заводов «Авиастар». Александр Лукашенко предложил более активно сотрудничать в этой сфере и переходить от ремонта авиатехники к полноценному производству, включая совместный проект легкомоторного самолета «Освей». Какой будет зима в Беларуси, рассказали синоптики. Так, сентябрьские расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показали преимущественно теплую зиму. В декабре температура в стране может быть примерно на 1 градус выше климатической нормы, а в январе на 1,5. Самым малоснежным может стать январь. А вот в феврале и марте снега прогнозируют больше обычного. В каких регионах Беларуси строят арендное жилье активнее всего и где спрос бьет рекорды, рассказал замминистра архитектуры и строительства Александр Швоюнов. По его словам, в лидерах сейчас Могилевская, Гомельская и Витебская области. При этом самый ажиотажный спрос фиксируется в Минске и в Могилевской области. Там на одну арендную квартиру претендуют от 29 до 60 человек, пишет Белта. И в завершении выпуска 11-летняя британка стала самой юной шахматисткой в истории. Девочка добилась этого результата на шахматной олимпиаде в Самарканде и побила рекорд Екатерины Лагно, которая получила аналогичное звание в 12 лет. К слову, звание гроссмейстера среди женщин считается высшей ступенью для шахматисток, но оно стоит ниже универсального звания гроссмейстера. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5

национальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла. В Гомеле плюс 5, плюс 7. И в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня. We'll be right back.

0: Вы знали, что вообще ночью некоторые цветы неактивно выделяют углекислый газ? Mm-hmm. И могут иметь еще и при этом резкий запах. И вообще да. неизвестно, что
1: про
0: они делают.
1: Про это я слышал, что вообще неизвестно, что они делают. Но поставьте камеру, понаблюдайте, когда на работу уходите. Что делает ваш фикус? Чем он занимается с кактусом на подоконнике?
0: Как в детской сказке. Мы же никогда не знаем, что там происходит.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет Мерси 14,99 за 250 грамм. Полотенце-бумажное Папе 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены, трицены.
6: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск Концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
3: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне One Republic «Love Runs Out», что значит «Пока не прошла наша любовь». Я буду твоим светом, я буду твоим палящим солнцем, я буду твоим светом и тьмой, от которых нет спасения до тех пор, пока не пройдет наша любовь. Эту песню One Republic начали писать еще в 2012-м, но выпустили ее спустя 2 года, потому что все это время не могли придумать годный припев. Ну, ожидание того стоило. Хорошо, что с клипом не тянули. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 212 миллионов раз. В эффект. В эффектном видео музыканты играют на инструментах среди песков, с бубнами и барабанами танцуют ритуальные танцы. И все это так красиво, в ролике даже живая лиса снялась. Хотел бы я хотя бы одним глазком посмотреть на этот шедевр, как его снимали. Я готов переодеться в лису, пошутил под видео один пользователь. Энергия этой песни потрясающая. Так сочно они играют, я даже захотел себе бубен, признался другой. Каждый из этих ребят и есть музыка. Они невероятны, подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас One Republic Love Runs Out.

0: комментарий.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Время продавать авто на Bumper.by. Размести объявление бесплатно.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.
8: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
7: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
8: Никто не останется без подарков.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер на закар.
9: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
8: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар, Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей Назакар, Назакар Мента и Назакар Экстра увлажняющий.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом при уверенности или грудного вскармливания.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
4: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии.

0: 16-17. Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября.

0: Добрый день, Беларуси. 15 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко рассказал, чему Беларусь может поучиться у Китая. Об этом шла речь сегодня на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, пишет Белта. Главный посыл президента – важно не отвергать историческое наследие, а брать из него лучшее. В качестве примера Александр Лукашенко привел КНР, которая построила ведущую экономику мира на фундаменте своего прошлого, и саму Беларусь, которая сохранила и модернизировала советский производственный потенциал. 3 новых крупных медцентра появятся в Минске. Их построят на базе 10-й больницы Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также больницы скорой помощи. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Кроме того, по его словам, до конца этого года в Минске должны открыть новую инфекционную больницу на Долгиновском тракте, а в следующем году планируют сдать в эксплуатацию новые корпуса 6-й больницы, а также здание Минского городского клинического онкоцентра. В центре Минске будет сложно проехать 1 и 2 октября. Это связано с проведением мероприятий в городе. В ГАИ предупредили, что в четверг с 8 утра и до 2 часов ночи перекроют некоторые участки проспекта Независимости и Победителей, а также улицы Янки Купалы и Ленина. С 3 часов дня и до 11 вечера движение могут ограничивать по проспектам Маширова и Победителей, по улицам Янки Купала, Сторожовской, Павлиной Меделки и Нарочанской, а также частично на МКАД. В пятницу с 10 утра до 6 часов вечера не получится проехать на некоторых участках по проспектам Маширова, Победителей и Независимости, а также по улицам Янки Купалы и Сторожовской. И в завершении выпуска в кинопрокате может появиться расширенная версия фильма «Человек-паук. Новый день». Студия Sony планирует выпустить дополнительную версию картины с вырезанными сценами, чтобы побороться со «Мстителем. Финал» за второе место в мировом рейтинге самых кассовых фильмов. Сейчас «Человек-паук. Новый день» занимает 3-е место в мире, а до идущего вторым финала ей не хватает 390 миллионов долларов, которые студия надеется добрать за счет фанатов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 5, плюс 7 и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла и в Минске завтра днем тоже до 19 с плюсом и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

0: для детей старше 16 лет.
1: В проеме между стенным шкафом и стиральной машиной. Там, если поискать, там вполне могут быть какие-то полезные ископаемые.
2: А мы реально недавно отодвигали стиралку, там надо было что-то посмотреть, все это. А там и денежку нашли, вот. И наушник сына, который он потерял полгода назад.
1: Да и ухо сына тоже там было.

0: мужики наконец-таки пару свои обрели, понимаешь? А,
1: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
2: Круг для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
2: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
3: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
6: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
8: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7-7.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
2: Выходите вы утром из дома, смотрите на термометр, а там плюс 10 градусов. Вы кутаетесь в куртку, включаете подогрев сидений и думаете, как же холодно.
1: Но ведь точно такие же плюс 10 весной заставляют нас сбрасывать пуховики и гулять в легких ветровках. Почему так происходит? Мы думаем, что весеннее солнце греет иначе, но на уроках биологии школьники проходят адаптацию организма и знают, все дело в нашей температурной памяти. И вот интересный факт. За лето наше тело привыкает к теплу, поэтому первые осенние холода мозг воспринимает как сигнал тревоги. Из-за этого мы мерзнем гораздо сильнее. Весной же происходит обратный процесс. После зимних морозов те же плюс 10 кажутся организму настоящим курортом. Наша чувствительность зависит от погоды в прошлые месяцы. Так что не ругайте осень, телу просто нужно время, чтобы перенастроить свои датчики. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
5: Радио.

0: Помещение 04, офис 8, телефон 1-644-3004.
1: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Три важных совета о том, как не заболеть, не простыть осенью от специалистов. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что такое wellness-свидание и как совместить романтику с заботой о здоровье.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12%.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Время продавать авто на Bumper.by. Размести объявление бесплатно.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

Добрый день, Беларуси. 16 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко предложил привлечь США и Россию к строительству нового азотного комбината в Беларуси. Об этом президент заявил сегодня на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает Белта. Белорусский лидер напомнил, что ранее договорился с Владимиром Путиным об участии «Газпрома» в этом проекте. При этом Александр Лукашенко считает возможным подключить к строительству и американскую сторону, поскольку в США заинтересованы в белорусском удобрении и могут предоставить свои технологии. Новый сервис по доставке багажа заработал в национальном аэропорту Минск. Пассажиры теперь могут не возить с собой чемоданы. Оформить их доставку можно в отель, квартиру, офис или на вокзал, пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн или на сайте прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Поезд «Адлер-Минск» по техническим причинам едет в обход Гомеля через Оршу. Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, в белорусскую столицу поезд прибудет сегодня с опозданием. Не в 17.10, а ориентировочно в 18.20. Чтобы пассажиры не застряли в пути и смогли добраться до Гомеля, Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд из Минска, пишет Белта. И в завершении выпуска. Японские ученые выяснили, почему людей не смущает плохая репутация их знакомых или друзей. Исследование показало, что личный опыт общения для японцев оказался важнее любых слухов и фактов со стороны. Если человек хорошо относился к ним лично или помогал в прошлом, они полностью закрывали глаза на испорченную репутацию в обществе. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 7, плюс 5, плюс 7 и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

0: для детей старше 16 лет.
1: На любую мою претензию сын отвечает одной фразой: «Мам, у меня все под контролем». Что сказать ему на эту фразу?
2: У нас с папой тоже все было под контролем, а потом появился ты.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу.
1: Зарядная станция.
0: С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: 3 цены.
6: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
7: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
10: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
11: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
12: Это была реклама, а дальше мировой хит.
13: Партнер – препарат Пробактолор.
14: Носик, ушко,
15: горло, ротик.
16: Для поддержки пробиотик.
17: Для поддержания здоровья.

органов. Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.

Хит за хитом. Весь день. Welcome to the Hotel California.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
1: Вы замечали, как меняется комната, если поставить на подоконник обычный цветок в красивом горшке? В уютном офисе или дома сразу становится легче дышать, да и работать приятнее. Мы думаем, что все дело в красоте. Но ученые доказали, растения влияют на нас гораздо глубже. На уроках ботаники школьники проходят фотосинтез и знают, что зеленые листья очищают воздух, забирая углекислый газ и возвращая кислород. И вот интересный факт. Комнатные растения выделяют особые летучие вещества – фитонциды. Они способны снизить уровень тревоги почти на 30%. Наш мозг подсознательно считывает зелень вокруг как безопасную и живую среду, поэтому покупка цветка – это самый простой способ создать дома островок уюта и защитить семью от хандры. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: Надо знать. Шакира, Шакира. Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
3: Реклама.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом.

0: 16 часов и 56 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И это Аня Васильева рядышком с каждым из вас. Планы на вечер прекрасные, я считаю. Ну, во-первых, мы будем вместе. Во-вторых, вместе будем слушать хит за хитом. Тут Шакира и Ахидай Дай. А еще тут будет Анна Асти и «Ночью на кухне». Раньше остальных Келли Кларксон «Стронга». Уже вечером. Напомнит о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Пусть так и будет. Ну что, едем дальше. По курсу самый зажигательный вечер под хит за хитом, естественно.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Три важных совета о том, как не заболеть, не простыть осенью от специалистов. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. И завтра вы узнаете, что такое wellness-свидание и как совместить романтику с заботой о здоровье.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890. Минск.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
0: МТБанк.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Когда в белорусских квартирах станет теплее, рассказал министр ЖКХ Геннадий Трубило. По его словам, отопление в жилых домах начнут включать, если среднесуточная температура в течение 3 дней будет ниже 10 градусов. При этом тепло по всей стране появится не одновременно. Решение об этом принимают местные исполкомы с учетом погоды в конкретном регионе, пишет Белта. Тем временем синоптики рассказали, какой будет зима в Беларуси. Так, сентябрьские расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показали преимущественно теплую зиму. В декабре температура в стране может быть примерно на 1 градус выше климатической нормы, а в январе на 1,5. Самым малоснежным может стать январь, а вот в феврале и марте снега прогнозируют больше обычного. Куда съездить в Беларуси, если хочется природы и новых впечатлений, рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. Он назвал 3 места, которые стоит посетить. В списке Национальный парк Припятский, Белое озеро в Нарочанском крае и Жировичи. Белое озеро отличается очень чистой водой, а Жировичи – место, которое связано с духовным развитием, сообщает Белта. И в завершении выпуска. В Токио дожди продолжаются рекордные 34 дня. Это исторический максимум для японской столицы, пишет СБ «Беларусь сегодня». Нынешний период непрерывных осадков стал самым затяжным с 1886 года, когда в Японии начали вести подобную статистику. Причиной погодной аномалии, по мнению специалистов, стала серия тайфунов, которые проходили в непосредственной близости от японского архипелага. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка.

рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 5, плюс 7 и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла и в Минске завтра днем тоже до плюс

0: 17.11, наконец-то шоу на Енистар и новости из мира авто. Инженер Volkswagen до такого не додумались. Немецкий блогер взял и сделал газонокосилку в стиле Volkswagen Golf из 1980-х. Вдохновлялся парень автомобилем своего отца. Стилизованный красный кузов он напечатал на 3D-принтере и даже вставил функциональные фонари и всяческие разные другие детальки. Продумал все до мелочей. Даже есть черненькая решетка радиатора. В отличие от автомобиля, косилка ездит на трех колесах и управляется через мобильное приложение. Автопроизводитель оценил это изобретение и даже опубликовал пост на своей страничке в соцсетях с надписью, что это, пожалуй, самая крутая газонокосилка. Ну что ж, надо бы ее в серийное производство и не только в стиле гольф. Я бы в стиле Volkswagen Beetle купила. Ну, все-таки жук на лужайке. Это прекрасно и ой, как гармонично.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: Вига Лизинг Авто.
1: Ой, как красиво только что тут зажигала Шакира. 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле, 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка, а вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Я желаю всем удачи. Впрочем, очень хочется пожелать еще удачи, чтобы вы дозвонились в игру «Ценный кадр», потому что стартуем вот уже буквально через пару секунд. И я предлагаю дозвониться тем, кому хочется чего-нибудь сладенького. В общем, сегодня будем проверять, насколько хорошо вы знаете шоколад. И я сейчас про фильм. 242-9950, код Минска 8017. Если смотрели фильм «Шоколад», дозванивайтесь. Отвечайте на мой вопрос, который касается сюжета, и получайте подарок. Сертификат на квест клаустрофобии. Кому достанется, узнаем очень скоро. А сейчас о пробках в столице. Итак, что там на дорогах-то? 6 баллов из 10. И самая крупная пробка в эти минуты на 20 минут на Академической улице, на улице Сурганова, от переулка Козлова до проспекта Независимости. Желаю нам ее быстренько миновать. Ну и, конечно, дозвониться в эфир.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
4: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн,

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные

0: любовь к дороге.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На день рождения принято звать близких и друзей.
4: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «На закар».
7: Что ты сморкаешься, как дятел?
8: Все мне уши излохматил.
7: Если хочешь облегчение, спрей «На закар» про увлажнение.
9: «На закар» про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: 17:26, наконец-то шоуные и не старые, наконец-то дозвонился Андрей. Хотя что там наконец-то? Вот так, с первого раза взял и попал. Добрых вечерочков вам, Андрей.
1: Добрый вечер.
0: А как это вы решили поучаствовать? Вот так вот ехали где-то, услышали по радио, мол, конкурс, все дела, да, и думаю, а, как дозвонюсь, или у вас было как-то по-другому?
1: Нет, ехали с работы с женой, услышали приз и очень представили себе, очень захотелось послушать Шакиру у подножия египетских пирамид.
0: Подождите, квест, это в клаустрофобию, это нужно участвовать в виза вместе с БСБ банком, это немножечко другая штука. Ну, видите, как хорошо, что вы услышали.
1: Перезвоню.
0: Все, пи-пи-пи-пи-пи, до свидания.
1: Да-да-да.
0: Вот так вот, люди идут на призы. Ну, собственно, Андрей признался, что и фильм-то «Шоколад» он не смотрел. А вот я поняла, что супруга рядом. А она смотрела?
1: Очень-очень давно.
0: Очень-очень давно. Как жену зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна. Андрей, Татьяна. Уникальный случай. Я разрешаю вам играть вдвоем. Договорились?
1: Спасибо.
0: В общем, ваша задача продолжить сюжет. Танечка, подключайтесь, будем вспоминать вместе. У меня сегодня задание по фильму «Шоколад». Как-то зимним днем в тихом французском городке появляется молодая женщина по имени Виен и открывает на месте закусочной шоколадный магазин. Это не просто про сладости и необычные вкусы, это про наслаждение, которое она предлагает испытать каждому, кто попадает в ее магазин. А теперь будем вспоминать ту самую сцену, которая может принести вам подарок. После страшного пожара, который случился, главная героиня очень хочет уехать. Рано утром она будет дочь. Та упирается, не хочет одеваться. Кое-как мать вытаскивает ее из комнаты, но у них раскрывается чемодан, все вещи падают на лестницу, и тут они слышат шум и голоса. Они спускаются вниз, открывают двери кухни, и что же они видят? Вариант первый. Как местные жители собираются там и готовят. Вариант второй. Как мальчишка гоняет мышей прямо в кухне. Вариант третий. Как мэр вслух читает речь, которую приготовил для праздника. Я думаю,
1: вариант
0: даже
1: первый.
0: Если вы давно смотрели этот фильм, вы наверняка знаете, да? Это вы сами,
1: вы знаете,
0: Андрей? Или
1: да,
0: Татьяна
1: да,
0: подсказала?
1: Да.
0: Да? Да?
1: Не, мне почему-то кажется, что я все-таки смотрел это кино, и это вариант первый.
0: Абсолютно верно!
1: Ура!
0: Да, местные жители действительно там собрались на кухне, готовили, не дали сбежать Виену. Начали помогать ей по кухне, готовить шоколад к предстоящему пасхальному фестивалю, чтобы все-все случилось. И у вас все-все случилось. Вы получаете подарок, сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. Ну а если вот вас заинтересовала Шакира, то я вас, Андрей, отправляю на сайт unistar.by, потому что там тоже есть все подробности. Ну и, конечно, может, вам как новичку тоже снова повезет.
1: Ну, это невероятный день, да.
0: Да, невероятный день. Ну все, желаю удачи, оставайтесь на линии, потому что я хочу знать ваш номер, а со всеми остальными мы едем дальше.
2: Это Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу.
3: Часов и 32 минутки. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем проводить этот вторник. Бабье лето, кто-то говорит, что наступило. Вот и бабье лето тоже будем, я надеюсь, пока еще не провожать. А вот вас с работы можно уже, наверное, начинать выпроваживать. 17.33, пока говорила, наступило. А значит, пора нажимать на плей и слушать хит от Bauza Magnetic. Сотника отпразднуем любовь и Маранди раньше остальных Angels. Потрясающие хит за хитом уже врываются в наш эфир и в вашу вечернюю жизнь. Но раньше ворвется Валентин Середа с программой «Больше жизни» и еще больше полезных советов.
2: Наконец-то шоу.
3: Реклама.

0: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Время продавать авто на Бампер Бай. Размести объявление бесплатно.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
6: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло солодко-сметанковое «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
7: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
5: Больше жизни.
7: Уверен, что многие из нас хранят молоко на полке в дверце холодильника. А это оказывается неправильно. Сегодня разбираемся, на каких полках холодильника продукты сохраняются лучше всего. Невероятно, но климат внутри холодильника меняется от полки к полке. У задней стенки холоднее, чем у дверцы. Внизу обычно прохладнее, чем вверху. А разница между самой холодной и самой теплой зонами может достигать 4-6 градусов. Именно поэтому в одном холодильнике мирно уживаются молоко, сырое мясо, зелень и соусы. Самое теплое место в большинстве холодильников – это верхняя полка. Там обычно 5-8 градусов тепла. Сюда рекомендуют класть то, что не требует сильного холода. Готовую еду в контейнерах, выпечку или десерты. Здесь же хорошо хранятся твердые сыры и вареные яйца. Главное условие – блюда должны быть накрыты. Открытая еда быстро впитывает посторонние запахи и передает их соседним продуктам. На средних полках температура около 3-5 градусов. И это уникальный, универсальный режим для большинства продуктов. Сюда можно положить молоко, кефир, йогурт, творог, сметану, мягкие сыры и колбасу. А вот ставить открытое молоко на полку дверцы эксперты не советуют. Дело в том, что это место с самой нестабильной температурой. Там обычно и теплее всего около 8-12 градусов. К тому же дверцу открывают по нескольку раз в день, и температура там постоянно меняется. В результате из-за перепадов температуры молоко даже может скиснуть быстрее. Вместо молока на полках дверцы советуют держать кетчуп, горчицу, майонез или джемы, а также соки в открытых упаковках и газированные напитки. Сливочное масло тоже можно хранить здесь, если вы быстро его используете. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
5: Больше жизни.

0: 17 часов и 42 минутки. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И что делать, если вам очень трудно справляться с задачами? Неважно, остается до конца рабочего дня 15 минут, или вы прям с самого утра пришли и поняли, что все, конец. 10-я кружка кофе не помогает. Что делать? Превращайте работу в игру. Вспомните главные принципы. В игре важны правила и мотивация. Разложите задачи на разные уровни и начисляйте себе очки за выполнение. Проходите разные уровни: новичок, опытный, мастер, и неважно, пишете вы отчет или делаете генеральную уборку. В конце концов, съедайте по виноградинке за каждый выполненный этап. Заодно и перекусите. Вообще, такая штука очень хорошо работает. Мы вот только недавно с Лесей Никитиной обсуждали, кто как просыпается по утрам. Я говорю, вот, знаешь, сразу чищу зубы, пью стаканчик воды и иду гулять с собаками, даже когда очень не хочется. Я думаю, что вот я погуляю и приду, награжу себя кружечкой кофе. И никто меня трогать не будет. И любая прогулка, любое, вообще любое дело, которое вы только еще собираетесь делать, будет краше, если вы себя за него похвалите, наградите. Будет это чашечка кофе или новое платье, решать, конечно же, вам. В общем, на что фантазии хватит?
1: Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Вити Джарет, Турция.
3: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Сегодня о развлечениях, которые вы для себя открыли совершенно недавно, но уже готовы повторить. Может быть, впервые в 30 лет покатались на колесе обозрения, и вам понравилось, да так, что очень не рады вы были тому, что аттракционы взяли и закрылись на зимний-то период. Я вот не так давно открыла для себя такое развлечение, как ходить по грибы. Раньше я готова была поймать паническую атаку, как только запутаюсь в этой паутине. Ладно, паука на плече еще более или менее переживу, но паутина... Так вот, муж научил меня собирать грибы. И я в таком восторге пребываю, когда нахожу полянку лисичек. И вот так, чтобы далеко ходить не надо было. Ладно, все остальные уровни у меня еще впереди. Я еще так, начинающий грибник. Но что хочу сказать, мне понравилось. Да, муж, слышишь, повторить готова. Какое развлечение вы для себя открыли и совершенно недавно, может быть, неделю назад, может быть, этим летом, и готовы повторять снова и снова. 610-9950, код 29, от Telegram Unistar. А я пока рассказываю о пробках в столице, обновляю сервис Яндекс.Карты, и 6 баллов из 10, пробки очень серьезные. На улице Козлова от Ботанической до проспекта Независимости ехать будем 40 минут. Полчаса уйдет на Академическую улицу, на улице Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости тоже много машин. 28 минут на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. 28 на проспекте Независимости от Янки Купала до Дорошевича. 22 минуты на улице Платонова от Чапаева до Академической. 15 минуток на МКАДе от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. В общем, что хочу сказать. Пробки внушительные, так что запасаемся терпением и хитами. К счастью, второго достаточно. G5, Find a Way, мы продолжаем.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама. На день рождения принято звать близких и друзей.
4: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21.

0: Настоящий живой звук. 6 плюс. Организатор Белгосфилармония. Сайт Филармоник.бай. Телефон 17-396-16-17.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака, стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Спилили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — стоматология «Стомика».
0: Скажите «чиз»!
3: «Чиз»!
0: А теперь «Стомика»!
3: «Стомика»!
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире! Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: 17:55. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв Чат». Сегодня я у вас спрашиваю, какое развлечение вы открыли для себя недавно, но уже готовы повторить. Евгений пишет: недавно съездил на стрельбище, стрелял из АК-47, кайфанул. Опасный вы человек, Евгений. С мужем, пишет Таня, первый раз катались на байдарках. Впечатлений море, жаль, лето закончилось. Тань, вы там посмотрите, наверняка есть какие-нибудь зимние сплавы. Хотя, если вы на обычные это долго так решались, я думаю, до зимних дело вообще не дойдет. Вот я как-то очень хотела попробовать, но все-таки поймала себя на мысли, что я теплолюбивая. Ну и помнится, что, несмотря на то, что инструкторы нам говорили, байдарку невозможно перевернуть, мы это сделали. Все.
1: Рубрику представляет «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно.
3: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Часов и 59 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Аня Васильева у руля этой хитовой машины, поэтому нажимаю на плей и будем слушать Авалон Рокстона. А еще к нам спешит добро. Ой, ну этого добра, я про музыку, у нас достаточно. Софи Элис Бэкстер. Раньше остальных, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
3: Наконец-то шоу. Реклама.
0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает

0: интернет-магазине EOS Buy в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
1: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Республиканский институт контроля знаний обновил формат репетиционного тестирования. Теперь испытания можно пройти на базе 14 столичных библиотек, пишет Белта. Новый формат организует как 8-месячный отдельный курс. Вместо отдельных этапов участникам предложат пройти 3 модуля. Подать заявку на первый из них можно будет с 9 октября. Тогда же абитуриентам откроют личные кабинеты. Первый модуль запланирован на октябрь-декабрь, второй на январь-февраль, третий на первые 2 месяца весны. Все пункты репетиционного тестирования заработают с 15 октября. В центре Минска будет сложно проехать 1 и 2 октября. Это связано с проведением мероприятий в городе. В ГАИ предупредили, что в четверг с 8 утра и до 2 часов дня перекроют некоторые участки проспектов Независимости и Победителей, а также улицы Янки Купалы и Ленина. С 3 часов дня и до 11 вечера движение могут ограничивать по проспектам Машерова и Победителей и по улицам Янки Купалы, Сторожевской, Павлиной Меделки и Нарочанской, а также частично на МКАД. Масштабный архитектурный комплекс появится в Бресте на границе с Польшей. Как сообщает Белта, его установят в самом оживленном месте возле пункта пропуска Брест на круговом перекрестке Берестейского и Варшавского шоссе. Стелла будет около 50 метров в высоту. В корпус объекта планируют вмонтировать огромный светодиодный LED-экран. На нем будут транслировать приветственные обращения, точное время, прогноз погоды и символику страны. И в завершении выпуска. Рекордное превышение скорости зафиксировали во Франции. Водитель на Порше промчался по трассе в Верхней Савойе со скоростью 312 км в час и превысил допустимый лимит на 182 км в час. За рулем спорткара находился иностранец. Французская полиция сразу же аннулировала его права и изъяла автомобиль. К слову, ранее в этом восточном регионе Франции максимальный показатель составлял 287 км в час. Этот рекорд в мае установил водитель Audi. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 43 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 5, плюс 7, и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. We'll be right back.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 18.11, наконец-то шоу «Ныне старые» новости из мира авто. Не только люди, но и лоси нужны автопроизводителям. Я вообще говорю про краш-тесты и манекены. И вот что интересно, только шведская компания Volvo, помимо традиционных манекенов, использует в испытаниях макет лося. Раньше подобный манекен был и у другой шведской компании Saab, но теперь она банкрот. Так что больше ни у кого такого нет. А для шведов это важно, ведь ДТП с животными там случаются довольно часто. Столкновение с крупным лосем – это не то, что с человеком на переходе, ведь животное может весить до 800 килограмм, перелетает через кузов и врезается в лобовое стекло. Поэтому Volvo особое внимание уделяет конструкции передней части кузова. Что ж, теперь будем внимательнее относиться именно к шведским автомобилям, потому что у нас тоже случаи, когда животные выходят на проезжую часть, к сожалению, случается. Водители, смотрите в оба.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Сеть и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
3: Радио «Юнистар». «Юнистар».

0: Вига Лизинг Авто.
1: Шоу. 18:15, это наконец-то шоу на Юнистар. Игра «Прозевать невозможно» врывается в наш эфир. Нужно будет понять, какое слово пропущено. И если ответите правильно в телеграме Юнистар, да еще и первым это сделаете, то получите подарок — гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы». 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Только здесь я вижу ваши правильные ответы. Еще раз напомню, кто будет первым с правильным ответом, тот и победил. Заполняем пробел. Александр, какие голуби, о чем вы?

0: понимаю, откуда у группы «Вирус» в тексте голуби-то взялись. Летали и все, не туда залетели. В общем так, друзья мои, кто был первым с правильным ответом, расскажу уже очень скоро. Кому достанется подушка, тоже узнаем уже очень скоро. А прямо сейчас давайте о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты, чтобы сказать вам, пробки-то серьезные. На 8 баллов из 10. Ничего себе пробка выросла на Козлова. От Ботанической до Золотой Горки 43 минуты в пути. Полчаса на Чапаева. На Платонова от Первомайской до Академической. 22 минутки на МКАДе. Простоите от Ташкентской до Игуменского тракта. Ну, для МКАДа 10 км в час родни стоять. Проспект Независимости от Комсомольской до Красной улицы 22 минуты. Примерно столько же на Платонова от Петрусябровки до Козлова 20 минут. Это Смоленская улица от Захарова до Ленина. Остальные пробки поприятнее, скажу я вам. Ну, вместе с вами я, Аня Васильева, еще приятнее этот вечер сделать. Федер, Люси и Хит Гудбай.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Хутко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у

0: 8-931-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 18:25. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Я готова подвести итоги игры. Прозевать невозможно. Группа «Вирус» сегодня пела и зевала. Вот как это было. Нужно было подождать.
1: Я страдать и плакать не буду. Просто все.
0: Просто все. Позади. Написала Наталья. И, пожалуй, это единственный неправильный вариант ответа, потому что все остальные ответили так, как в песне.
1: Я страдать и плакать не буду, просто все уходи.
0: Уходи, пропущенное слово. Я поздравляю всех, кто ответил правильно. Ну, молодцы же! Класс! Но раньше всех была Лида. Последние циферки номера 0191. Мои поздравления. С вами завтра свяжется наш редактор. Расскажет, как и где забрать подарок. Гипоаллергенная ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Отдаем ее вам. Ну а всем остальным в качестве подарка песня от Дуа Липы «Гудини».
2: Наконец-то шоу.
3: Это
4: Юнистар.
5: Юнистар.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
2: Что случилось?
1: Горло у меня болит, и щекотит, и першит.
3: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется против указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
4: Ой, ну и делали мы шуму с этой игрой. Прозевать невозможно, и с этими классными подушками. Кто-то пишет, мне нужен комплект. А вот Максим вообще считает, что купить вообще любой может, а вот выиграть это да. Вообще у нас на радио Юнистар все призы классные. Вот, например, 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. А вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. И еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. И карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, SwooPay и Xiaomi Pay. Подробности уже сейчас читайте на нашем сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а пока вы отправляетесь читать условия этого крутейшего розыгрыша, я хочу вам представить Биби Рексу и Дэвида Гетта «Sad Girls». Этот хит послушаем дальше. А еще Дэн Мэн будет тут «Tell Me What». Раньше остальных «Friends» от Ауры Дион и Рок-Мафии. Хотя нет, раньше, друзья мои, тут будет Кайла, которая приехала в Беларусь из Венесуэлы. Она учит мову нашу родную. Ну а мы, я надеюсь, повторяем, да ведь?

0: Крок для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
0: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
4: Всем привет! Я директор пиццы Лисицы, и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль «Хайер» объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
7: Это была реклама.
9: Для детей старше 16 лет.
10: «Вось так мова» на Юнистар.
11: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
12: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель слабосолёная, филе кавалок со скурой – 10,99 за 180 грамм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин Бай» – 44,569,33.
13: Привет, я Кайла. Я родилась в Венесуэле, но теперь уже много лет живу в Беларуси. Мне здесь нравится, а еще мне нравится белорусский язык. Я учу его с вами в эфире Юнистар. И сегодня в руках у меня сковородка. Пательня. Да, я опять готовлю что-то вкусное. Но прежде чем готовить, надо выучить, как называется вся необходимая посуда. Если для сковородки или кастрюли нужна крышка, то мы берем накрюку. Накрюка, потому что накрывает. Все просто. Но на кухне можно и крепко слотцов услышать. Если мешаете жене готовить, по-русски она закричит «Тебе крышка». А если по-белорусски, то «Тебе концы». Смотрите, чтобы с черпаком с вами не побежала. Кстати, черпак – это Аполлоник. И кажется, мне тоже пора бежать.
10: «Вось так мова».
14: «Вось так мова».

0: 18.40, наконец-то, шоу на Юнистар продолжается, и я продолжаю делиться с вами интересностями. Вот я знаю, многие помешаны на газировках. Несколько человек знаю, которые прожить просто не могут без колы. Но это же вредно, а по мне так и невкусно. И вообще, зачем вам газировка со вкусом вишни, ванили, если можно попробовать напиток со вкусом макарон с сыром, например. Вот именно такую, кстати, выпустили в Канаде. При этом создатели утверждают, что это низкокалорийный продукт, хоть и содержит сахар. Напиток ориентирован на тех, кто просто одержим макаронами с сыром. Но попробовать его можно только в Канаде, и выпущен он ограниченной серией. Хотя, если понравится, возможно, эксперимент повторят. Мне кажется, нотка кетчупа там тоже не помешала бы. Но это уже следующий шаг.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи Витиджарет Турция.
3: Вы слушаете.
4: Радио Юнистар.

0: Фор для горла Пеларга.
1: Шоу. 18:45, а мы продолжаем наконец-то шоу на Юнистар и продолжаем общаться в рубрике «Драйв-чат». В телеграме Юнистар вы сегодня рассказываете о развлечении, которое вы открыли для себя недавно и готовы повторить. Я поделилась, что совершенно недавно открыл для себя такое занятие, как сбор грибов. Раньше я паниковала при виде паутины и всяческих разных вот этих вот лесных обитателей, а вот буквально на этих выходных с невероятным для себя спокойствием, что удивительно, я снимала с себя всяческих разных мушек, выворачивала и джинсы, и худи, ну, чтобы домой вот эту вот всю радость не привезти, и грибов набрали. И свежим воздухом подышали. В общем, готовы повторить. А что у вас? 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Пока вы рассказываете, я возвращаюсь к ситуации на дорогах. 6 баллов из 10. Движение по-прежнему затруднено на Козлово. От Ботанической до Золотой Горки ехать будем 34 минутки. Если встали в этой пробке, ну, ничего страшного. Есть у вас я и хит за хитом. Впрочем, пробка и на Змитряка Бедули на Первомайской от Козлова до Пулихова 28 минут в пути. Почти 20 на Платонова от Чапаева до Академии. 17 на Смоленской от Захарова до Ленина, 15 на Академической улице, на улице Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости. 11 минуток на проспекте Независимости проведете от Володарского до площади Победы. 10 на Куйбышева от Кульман до Сурганова. И по-прежнему напоминаю о том, что вы не одни в этой пробке, я мысленно с вами. Впрочем, как и Энрике Иглесиас, вот его хит послушаем уже буквально через полторы минутки.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
0: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a-100.by. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер – препарат «Пробактолор».
7: Носик, ушко,
8: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
9: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробактолор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробактолор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробактолор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

18:53. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Драйв-чат». И вы мне сегодня рассказываете о том, какие увлечения вас в этом году, может быть, этим летом захватили так, что вы не можете себя остановить. Маш пишет: «Я открыл для себя новое хобби — путешествовать в разные страны, только

0: дети, люди, кругом люди. Уехали в другую страну, там, в страну там тоже люди, но, к счастью, языка-то они вашего не знают и не будут приставать со всяческими разными глупыми вопросами. Максим, вытряхивание блох из штанов. Видимо, тоже любитель погулять по лесу. Я не считаю редким или необычным, но мое увлечение – это скалолазание, походы в горы, автостопы, всякие экстремальные соревновательные виды спорта. Павел продолжает его не остановить. В этот список добавляем еще пазлы, мозаики, квесты и настолки. Вот такой вот он необычный и разносторонне развитый человек. Как, не устаете? Я уже, мне кажется, на перечислении после походов так, фух, а когда уже отдохнем? Ну вот, похоже, сейчас и отдохнем. Во время хита Аминелли, рам-пам-пам, потом снова вернусь к вам.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет Bumper Buy. Продажа авто и запчастей. Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.
2: Это радио Юнистар.

0: Раствор для горла Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.

Ой, какая дата сегодня красивая, 29.09. Любители вот всех самых необычных сочетаний, наверняка у вас сегодня удачный день. Ну, а если что, удачнее его мы и сделаем с появлением хитов Fast Boy Music Sounds. Не забудьте как следует потанцевать. Будет Полина Гагарина, которая обезоружена. И Maroon 5 This Love. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды появится тут, но и не стар, мои любимчики. Для детей старше 16.

0: рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Три важных совета о том, как не заболеть, не простыть осенью от специалистов. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что такое wellness-свидание и как совместить романтику с заботой о здоровье.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского Большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В каких регионах Беларуси строят арендное жилье активнее всего и где спрос бьет рекорды, рассказал замминистра архитектуры и строительства Александр Швоюнов. По его словам, в лидерах сейчас Могилевская, Гомельская и Витебская области. При этом самый ажиотажный спрос в Минске и в Могилевской области. Там на одну арендную квартиру претендуют от 29 до 60 человек, пишет Белта. Новый сервис по доставке багажа заработал в национальном аэропорту Минск. Пассажиры теперь могут не возить с собой чемоданы. Оформить их доставку можно в отель, квартиру, офис или на вокзал, пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн на сайте или прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Три новых крупных медцентра появятся в Минске. Их построят на базе 10-й больницы, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также больницы скорой помощи. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Кроме того, по его словам, до конца этого года в Минске должны открыть новую инфекционную больницу на Долгиновском тракте. А в следующем году планируют сдать в эксплуатацию новые корпуса 6-й больницы и здание Минского городского клинического онкоцентра. И в завершении выпуска. Какой будет зима в Беларуси, рассказали синоптики. Так, сентябрьские расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показали преимущественно теплую зиму. В декабре температура в стране может быть примерно на 1 градус выше климатической нормы, а в январе на 1,5. Самым малоснежным может стать январь, а вот в феврале и марте снега прогнозируют больше обычного. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла,

Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего, до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.

19.12, наконец-то шоу «Ныне старый». Мы продолжаем новостями из мира авто. И вот тут компания BYD снова готова удивлять. Она готова представить свой новый флагман – электрический седан с запасом хода больше 1000 километров. И хоть официально его еще не запустили, но на автосалоне в Китае уже показали. Обещают 3 версии. 2 с задним приводом, 1 с полным. Предусмотрены подруливание задних колес и система быстрой зарядки. Должна появиться еще и гибридная версия. Уже даже можно найти ее характеристику.

0: дело Китая, неизвестно. Может, вообще не выйдет. Так что облизываемся.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: Наконец-то я снова рядышком с вами для того, чтобы напомнить, никуда не убегайте, потому что минуток через 7 я вернусь для того, чтобы предсказать будущее, что там звезды обещают овнам, тельцам и всем остальным по порядку. Узнаем, чего опасаться завтра, все тоже расскажу. Ну и прямо сейчас о пробках. Дорожные предсказания. Вижу, что пробки стали меньше уже на 4 балла из 10, 15 минут. Все-таки придется потратить на улицу Змитрака Бедули, Первомайскую улицу от Козлова до Пулихова 15 минут в пути. 11 на Платонова, на Чапаева от Козлова до Первомайской. Тоже машины пока еще едут медленно. Козлова от Платонова до Золотой Горки притормозим на 9 минут. Столько же уйдет на Куйбышева от Кульман до Сурганова. Ну и в любой пробке вместе с вами я, Аня Васильева, и Major Lazer, DJ Snake и Lino.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации Bumper Buy. Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.

0: Меня 44, офис 8, телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехопетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
3: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
0: Подробно с Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер магазина Копеечка. Акция прилипалы мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
5: Прилипал, всех собирай, в мини-копеечку играй.
6: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

19:25. Это, наконец-то, шоу на Енистар. Я обещала вернуться к вам с предсказаниями. Ну что, Овны, как всегда, начинаем с вас. Прислушайтесь. Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну, а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение. Тельцы, завтра у вас есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, либо лишь бы вот это вот все было заметно невооруженному глазу. Близнецы, прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немножечко о нем разузнать. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений. Раки, завтра вам будет нелегко сосредоточиться

0: Пытайтесь. Львы, не тратьте свои силы на то, что, по вашему мнению, не имеет смысла. Неважно, что скажут по этому поводу другие человеки, которые на работу на эту вас подрядили. Ваше время дороже всяческих разных необычных идей. Девы, постарайтесь завтра не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, потому что возвратиться потом на него будет сложнее, чем вы думаете. Весы, завтра вы будете преисполнены нетерпения. Обратите же его в действие, так от него хоть какая-нибудь польза будет. Скорпионы, у вас завтра могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. Если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками, но, увы. В общем, придется речь готовить в письменном виде. Стрельцы, завтрашний день будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, не произошло, но самое главное, что неприятных-то воспоминаний не останется. Козероги, если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются. В общем, взгляните под другим углом. Водолеи, завтра самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. В общем, вы давайте-ка отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет. Что это? Вами начнут восхищаться. Рыбы мои, вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизни других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Наконец-то шоу «На Енистар». Мы, как всегда, продолжаем хитами. У меня их для вас достаточно. Оффенбах спешат на помощь. Как некогда Чип и Дейл. Если настроение так себе, сделаем громче и зарядимся. Аура, wake up. Если засыпаете, и Стромай. Рандеву. А что нам надо знать, расскажет мой коллега Дим Николайзен уже буквально через пару секунд.
1: Реклама.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
5: Надо знать.
7: Выходите вы утром из дома, смотрите на термометр, а там +10 градусов. Вы кутаетесь в куртку, включаете подогрев сидений и думаете, как же холодно.
6: Но ведь точно такие же +10 весной заставляют нас сбрасывать пуховики и гулять в легких ветровках. Почему так происходит? Мы думаем, что весеннее солнце греет иначе, но на уроках биологии школьники проходят адаптацию организма и знают, все дело в нашей температурной памяти. И вот интересный факт. За лето наше тело привыкает к теплу, поэтому первые осенние холода мозг воспринимает как сигнал тревоги. Из-за этого мы мерзнем гораздо сильнее. Весной же происходит обратный процесс. После зимних морозов те же +10 кажутся организму настоящим курортом. Наша чувствительность зависит от погоды в прошлые месяцы. Так что не ругайте осень, телу просто

просто нужно время, чтобы перенастроить свои датчики. И это надо знать. На Юнистар программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: что, а теперь у нас такое будет. На точку Б сказали, что в Беларуси запускают беспилотный трамвай. Причем не в Минске, друзья мои, а в Мозыре. Искусственный интеллект возьмет на себя управление, торможение и открытие дверей. При этом водитель все равно будет. Ну, тут мне прям как-то даже поспокойнее стало. Для подстраховки и контроля. Интересно, а вот талончик там купить тоже можно будет? Ну что, если кто в Мозыре покатается, делитесь впечатлениями. А ведь когда-то такое можно было только в научной фантастике увидеть, прочитать, вообразить. Будущее уже наступило.
1: Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.

0: 19:44 с рубрикой «Драйв-чат». Будем закругляться. А сегодня вы рассказывали мне о развлечении, которое открыли для себя недавно и уже готовы повторить. Ну, прохладно, прохладно для этого развлечения, Мариночка. Но она пишет: летний фаворит для меня – это сабвординг на закате. Идеальный баланс между легкой физической активностью и полным ментальным расслаблением. Когда я стою на доске, среди спокойной воды весь городской шум, рабочие мысли мгновенно исчезают. То наблюдать, как солнце уходит за горизонт прямо с воды, это совершенно другие эмоции. Ну да, согласна, смотреть с берега интересно, но вот когда ты можешь расслабиться, и так, как вы это описали, сделать, я уверена, что это совершенно непередаваемо. Полина открыла для себя мозаики, и вообще все детские развлечения, говорит, сейчас связаны с моим ребенком. Всем стараюсь наслаждаться, потому что, ой, как быстро летит время. Да уж, действительно, это так. Многие говорят, быстро растут чужие дети, но свои еще быстрее. Так что наслаждайтесь каждым моментом и каждым хитом на Unistar. У нас Parade of Planets далее, еще Avicii, Aloe Black, Wake Me Up.
1: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
3: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044-550-54-78.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер на закар.
6: Ой, нос потек. Беда, ребята.
7: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» и «Витрита».

0: Когда на часах 19:54, я обычно с вами начинаю прощаться. До следующего вечера, вечера среды. Назначаю вам свидание, так что услышимся обязательно. Среда — это уже середина недели. Я люблю называть именно этот день маленькой пятницей, хотя многие уверены, что это четверг. Но нет, друзья, давайте все-таки не будем делать так, чтобы удовольствия в нашей жизни было меньше. Вот пусть его будет больше, и завтра нас ждет наша маленькая пятница. Равно среда. Я, Аня Васильева, тоже буду ждать вас, чтобы красиво зафиналить завтрашний день и очень круто отжечь вечером. За сегодня спасибо и услышимся. Пока.
1: Рубрику представляет Bumper Buy. Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.
3: Это Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Три важных совета о том, как не заболеть, не простыть осенью от специалистов. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете, что такое wellness-свидание и как совместить романтику с заботой о здоровье.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В каких регионах Беларуси строят арендное жилье активнее всего и где спрос бьет рекорды, рассказал замминистра архитектуры и строительства Александр Швоюнов. По его словам, в лидерах сейчас Могилевская, Гомельская и Витебская области. При этом самый ажиотажный спрос в Минске и в Могилевской области. Там на одну арендную квартиру претендуют от 29 до 60 человек, пишет Белта. Новый сервис по доставке багажа заработал в национальном аэропорту Минск. Пассажиры теперь могут не возить с собой чемоданы. Оформить их доставку можно в отель, квартиру, офис или на вокзал, пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн, на сайте или прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Три новых крупных медцентра появятся в Минске. Их построят на базе 10-й больницы, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также больницы скорой помощи. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Кроме того, по его словам, до конца этого года в Минске должны открыть новую инфекционную больницу на Долгиновском тракте. А в следующем году планируют сдать в эксплуатацию новые корпуса 6-й больницы и здание Минского городского клинического онкоцентра. И в завершении выпуска. Какой будет зима в Беларуси, рассказали синоптики. Так, сентябрьские расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показали преимущественно теплую зиму. В декабре температура в стране может быть примерно на 1 градус выше климатической нормы, а в январе на 1,5. Самым малоснежным может стать январь, а вот в феврале и марте снега прогнозируют больше обычного. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле +5, +7 и в Минске этой ночью до 10 тепла.

небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего, до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождя.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 5, плюс 7, и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 5, плюс 7, и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами небольшой туман. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске до 8 тепла, в Гомеле плюс 5, плюс 7, и в Минске этой ночью до 10 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 21, в Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте будет теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте будет теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте будет теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.